0: чатк ян тетер випатан го канам лаян курма тапра ордуу лаштани ngarun tukwasge tinya tzirifshet nyemagin harjin zamdang khhirtani chorun jishifshen dona tishata songchu tzirifshet taniyin chatk tukwasge mugsungs tinran asge mangura all over the karga kama chatk jawuzge jige yongs chatk jawuta hajingge marb jatsgge nogersenge Tukwa sotawi yartan martan iri tika tika ib jatangs golin yaga aretag chali chi tanji nima viti. Aro nima, dashta ngarung chochik shekin jo nando ga. Taziri shiaz. Sabir jirvi tkpaati golin nyesirvi chochik jigda jirni argarga shochuk ngangni parji tsarji si pari. Silung jambu tachi dangwa na. Сатанг зашингдан метосгожи тансла шапхыпкэнгэнни хямртэм жэбадан гэнэцэн сэнтгэнэми нинджижин тошин жамби ньюл мэйла тоуржэжин юл хэмби сичун лэнсэн
1: царуй штамжил хлангэжин
0: хчилби то
1: Арыпи ардан кэнжэмзэн
0: Нацу начумси биэр гацалташчэн
2: Я чубо чунчунцо дина цамдэнин ачи чубо чунчунци чарлэнги шэйюнуга штамчикэ чони тучу чунчун басынгэ джэмагэ шэнуга аргови гэрасэни штамчизганэн жуйэлэ
3: Good EP gevgen tanga nyang ne wi lhop chung so che chu sama demo ina nga temchin zong se nyang lhop chung ga thoma ba sang jun ma ina derang ni chi chog na tum zu che ri yo na tum ga kap shang ga ar go ga ira se ra na na zga ta ge mu ma wo ni yo zu ga xie le de che ga da jia wo sang ga ta zi ye ge jiu ge zu ge che ga da er de er gu zu yong ye ta de gu nu ge ge de song zu ge Nyamazgata kharga tamu yi thangni erdozg landang ni kharwan jawi songi ratag goga nyasayong dali erdota yigi handano ratag goga ara khasa chigyawi ara khasa thongi u songzga tani kharge hara songchitino ergogra chota olan chaji uno yagra chozga yinzga tani kharga tata jaw sangata arkinjiga manindoli kharga arama arama de sungye hang na di tange ham tkin de tange hamam chana di da chima songzga tani uli da harga mu mau de ga xiga junul manga jenzga lo songzga junul chazgo na argo ge ra ta xiga pgtang na da arange go no junul da thoyun jozga Дисуларанг азг марго датанг е. Агэму мау дэнига хсиг шику ину цангма гэ хисонзга. Ажаого агэму мау дэнига ргуга ера ямцзго ну хи тарза шилэ дэнди чизга. Чигуга ера ка гэни нэни зи чизга. Тарза шилэ гэ тарза ису тонгаз нэни зи шэцга. Дэни ажаого дэнэ кэвор нэн ямэн тарза шилэ чи гуйтэн нэн Si zanbu idali starza shilag laga chutangzga. Ajao ga, agamu mao nigi laga rajo chonu zhigni, agamu mao da niga rjitu ni mara hongi mewo zga jirsungzga. Dangma argu ga ira agamu mao nigi laga nao jitazo, agamu mao da niga lg donlg anpe li, janka lg chib jigna ra starza shilag di nda zizga. Лх тун лх згна лх чигни зубсан на зубсал фчэнгэн макара штугчур зэ харану мачадг ивчэзг яа зэгэ зэгэм зохэнг на зуй мжэрг цама лундан ивчэзгра штарз шэлэгэн дэз зохэнг гаму чэчэзгнани зэгэ зэгэ зочэзгэн жот тэгэз яа харану мачадг ивчэзг Yang a habang a zge cheman zui da cha gi ge sang a zui de zga sta zhe xie le ge yang ha ra nu ma cha de ge zhe zge ni ma zga da zhen ke lam zhe na sra yong ge zge ba wa ge yang lam ka zhe na di dao zhe zhe ge yang lam zhe na jo ge zge den da cha yi de mo zge de zge a qi er gu ge da xi ra sta zhe xie le xin dang na sta zhe xie le gu zge chu la de mo zge de li
4: Hirga kar chujin jawi kar kong 로리 로시글이 녀리 가콩
5: 힙저 데모조이 가콩
4: 로시저 저충 저위 가콩
5: 나총 로르 난세아르

Yahan Yatunganbi, Yachung Kuab Jigunu Gurkacha Chirgit of Shesara, Lansagatamuga, Musikat Sambasri. Tirungan of Chinozoni Samragat Samban Dina, Dianjigin Yatam Samtam, Chongsukunim of Sinela, Chesukunis to Shetu Yil. The Chesgin Zina Tirungan of Chinozoni Samragat Samban Dina, Ta Arishik Dorchimu, Loku Filager and Gulafjang Vim Changik Sovjilamasikunuga, and the Mugu Huetab Zuyopa, Talupapu Gamansaka, Ryuchiri, Tira Yuchiri. Young Huetum the Chu Tarku, Wikala, Mayansar of Jirioni Tumusitana, Huetum Dichok, Changik Sovjilmachu, Sovjiputa Gizitana, Terkamula Karish, Kunmucha Kari Triantin and Yamusilka Chum Changik Zaganita Jil. Jimson Chizgazina, Karsan Tirandi, Ta Gonsangar Cabrilla, Tama, Ranga, Homar Gamson Shichina, Ranga Pasa, Pile, Ranga, Hamanigi. Jerry Ranga Ayantum Roman on a yonder titana Tahaza Hamawasung, Kabda Yugujura, Panchina, Jilinda, Lavlan Yuguju, Kachin, Arjun Tangipa, Chapra, Mixel, Jirin Dodo, Mumango Miner of Shenyung Yutitana, Tiranginata, Jertin, Teaching, Gonsung, Chinjin, Tini Marilla, the girls on Yinni William, Ranga. Rangsim Gormundi, the Musarin, Ranga, Ranga, Mangwaga, a Pagadan Majirgi, Lat of Serta, Joga owner, Songi owner, Hiri Gunner, Baba Yigunner Titana, Tan Joka Mandi, Tinchinga Hamas, Rang Ranga, where we drink the Kalat Hoso, Gamans, the Yaka Yuchiri, Tanazuchi Chinese song at Hope Junga, Hirisi, or that does something mimber, or that dating Yanugun Tony, Dili Hawaga, symptoms great, Dili Hawaga, Kalat Hoso, Ayunga Samidali, Tirangalits and Dinanga. Gobriginugan Samba Niva in a Narjan Lurgan Dambit and Kaga Samband, the Gopri Yil, the Naturin Jerkilis and the Nyangonos Gina, Samband in Ashimonos Gina, Tapsilachir Guchin and Basacha Uchiri Tata Patrichani, Tama Jilin Uchiri, Yam Uchiri, the Gayon Chuti Sutanba, Samband the Gangis Sigil. The Ni, that Samba, Tiringlitz and the Ganantun Susunda, Nisango Mafzum Nuga Yarmun Deying, Tajachi Yankanam by a Lazon Lions of Serta, Chutskil Holo Garson. Сэчүйл. А цэгжил холог андатгын чу дэрэн ирэн аналма тансчих шианаз гэ сэмэн узэн нам чонэр аянд мон амшилж нэр гам ер мүчэн юджири тара тажиг гам уин жири ин аян чу реревжин лецэн сусуб жири чив шэкэра шэкэтэна нати вачх цэгэри юджири сам гэтэ тана чу ян цэгжил холог ахсан марта жуйл аргэлэн утга гам кэнэмжи сэгжил дарви хсэрвжин тэ лэгбэр тгла гайука улан рушава гэвсэр мэнс Аргелон утгагм кэнэмжи сэгжил дарви хсэрвжинт лгбэр тгла гайвка улан рвшаа вай гэвсэр мэнсэкуну дэнжина атам дурди гнэнг куни цэгжил хологас гэж Тин чогэ кива юндын хугамлэжэн гзанжи юндын чунгэлин дэртэрэр жинтэв жапай мнэрт тамчилэн чэмбэрэн жэрсэкунун кива юндын хугамлэжэн гзанжи юндын чунгэлин дэртэрэр жинтэв жапай мнэрт тамчилэн чэмбэрэн жэрсэкунун дэнжина сарчалык шикэнэн гэцэвчил холог асгэж Тин чони Марг Мэнсл Типи Мэг Бар Ян
ngarjil tawi nguwarin chilwaayi, fsipsir chuyin thungwa dripsila, rnima longwa ngompang maamto angsi. Tomnir lapsaganangar, marga mansil tipi me bariyang, ngarjil tawi nguwarin chilwaayi, fsipsir chuyin thungwa dripsila, rnima longwa ngompang maamto angsi kundung daksambuyin. Tani, ta kongtab siya pa nangwuzinta, tirang ina jertung kongxing nima abdindri la, nima marang matung nima abdindri. Ta nima abdindga rang shkandi, rang rang sambi longna zg joruyin dribna g, ta kongxing yuqwa zg tangwa nashita na, tirang ina ta chiim jigimti, tirang chima lhanzumi na choko, ganyini tkimchalay na choko, tamche ka yang jig kongxing tangtambi jigintari. Daga, yang jigintari ganzomba yagmunda la karnun zgra, karjin zg chata, Албаасан кабег улангнугур донлен зомбайг мугзилап кыёсикун зомбаг зилап кыёсикунугур донлен да терингле цинди тхмыр ковтрси ё чуйын зомбайг мунди арнаман жандыга зомбайг муг донлен ням мунди хтигне

kar chang chang li pamka khchigara nyoma myong ni nyazgi yo namar dili dog te nam yena ra pamka tang chem chi da li yong nar chi gi sina jig tin da tmu go pamka mang az li ra jima jing gan dog da nog da tagzul ja kr nyag ban wala me ka gzab ji tsig za go na yena nyer gi ye thab ja chi tung ga ja ka rem nyag ra thana ja ka ga che de che shog tang nong ara pamka na nam yena ra yo tum me ne zri dip shog ni mya chang ma ga li gang da pha chir ra nyim ji Retara, Sosu go Pamkanda Gdonim Shetan Mandano Gusting, Jimji, Mandrava Tapkayonri. Api Pamkanda, Wachangsga, Samgayo. Maram Yetana, Zukai Zankasgra, Shirav Chigdan, Samba Mapi, Yartubs. Tantong Yev Lapching Pusums Chirini, Tondin de Sikonogarkawa, Lachingan Dandani, Bimo Savzigidali, Tondin de Lamson Josuata. Yenara, Samjilin Dinazga, Gochik Chepuz, Jagalong Jibzinger, Adangitanta. Шкапти ночу шаман борчин зүгдэ жүгэ ганжав жыгыу магзы кевзэн мэнь уазг топ топ нөгө нёцун ди варчил чебуз гүшүн та аолор жыг гынамшиг инжердүгдэг шамаг шекат лхсэг гүчөмдэн лхмара шанхин да шанлон димаг лугни марцар дым нөгөм жимди нэмбаз одогметэн инго тондон та янаранги эрэнги арема памка гын жодондны таргу тазидали яңаян жаркли генэгин Kati pamkan datsum gu shirl khuna yinna pkimdin tang wartag jirang awa suna mani. Gnaam gundana aramek gongzizg yonu mar. Deli jang tagtin jirmek gnirtang zgar ame. Kati gnirkwa jinchung shao ndu guna dorngis shenrv shiji tagja batang jimchung yin. Kati ndant jodu serna ngipart vlotag jun kibura nyemchung shipo bazg yingu. Pamka divzigni ngil haryang balaga marcha gayarini мэн тэтэ шанзэн ли тунзи дэмни уйдали фшэр цун чэг жунда тэг жаатага нэ гзэн ли лэх базг юнжу гэ чэтэ таб хэ хсарван галхтэр я тэта аранг цун чэг шкэсб калэр кэя цхэб джав да чэб кэртэн аранг нига чабдэг ини зачэ ба сэрэн гэтэб и гөө гүзэв самцэ тэ тонэ ин дим цэг зачэ бара ньо цун дэ динчэм шон ма тэгэ тэнгэн ла хэнгэл манхи чэ чэг ба масл дичэр тэнгэн ла хэнгэл манхи чэ чэг ба масл Дичлэр нганэрг шанди тонзим кондун чубасгчэр гемчэн чавдэг янэйэн. Тэхи шэмба ми би хнь ортобра хэрэвжи ломжигд нэнига шами цондэм нүг жонгэн дэвшэрсэв тосон нүмцэг кэпгойн мэнь уаз тосон. Ни цэнма памка нюджүндэ шэрнэн юггук. Дэмүг шэрнэнг памка юджэд шава джэбэг мэнбэн дэсүн далинида ламлуган юггук. Тэда нжигсэрн уашгэртэй. Чо нам янара памка ди чихи йогу гэдэ кона самлухтун жумани горкам мэмтунвий лунваз гэлог жин жуга. Джун, горкамна рэнтанг жалвий норош гомбуз гэнэр. Джангмушяна вшигуэр гара горкам афтэн далда вшигу гэлог сунэр. Гулуэр гамсун вшиачина кэрчу цхамага лэмбар чангсчангз гэна чээн жара. Дурнгийс кэрчу горкам гэвга сунэ гэда гулу гэлог сунэр. Ngumashana, ngatso yosi chondiga koriyngdana zambuga nyomchung kazi isasgi yin. Damuga koriyngzini, chu gzambarga kazi matamna yina gzambazga cho kazi yinu kotaginar. Dan damuga koriyngzini darungwara nyenkan zemkaya gunundada jaka lindyuga gorkumda gzambzga lagafjadang nurag shigimchung yin. Deli dogdi, chochi gorkub damzin yidangna yina gzambzi chorin kazi yusebi gorkubda jechung abdangini rangsung yitabsung nari. Pamka yachigna, Немчун шил матв. Дэвжинг немчун мавсина. Мгымдэнг горкып дэрэн чоркып дигин жогнар. Дикугда жүн. Горкым мөнчүрви чэд шнянтып жили дали харин ранцук чоласиго. Аджаки чэд памкара шкакынды гдонлым шепаны рантын ю базгиен. Мумавшана памканыр жаки чэмпон томбурын пхби гондур тавазгиен. Чоче балык жаканда ин памки иркегдэн жили дали томнагин. Чоче палыгда чаңтун дамби памка нёмкын зүрү зүшэнара чу. Памки чони влорг сарва не тва. Яна дэхишэнара чу. Памки чони ржака линжуг тавхи не тва. Дорна ни чошэн до гуну дэна ян тагби гони памкан дэг донлым ши хисон да яна памка ян тагчыг да домин зги нугин ями. Янара тыгды памка чаңчын ни далини памкан дэг гомсиг лукын дэг жүтэ зинмин. Ни ранг ликап дэвсага чаңоти Памкара аркаах чимузга тэгдэнгнара. Ди иртэгд нянртв чигүү. Дата чу памкара аркаах дунн ирхв ржб тэмнүг тавхи нэг чиг ин дэвзидали игэмжэн гаагваа юу.
хамка тэнгэр какхалам ча тэнгэрэри нэ рэнгэнэлла жэртэрэн жодэнгэ облив шунгтэ тонинг ёпим дэнчу чэламтэн жиггива хсару хигэ ёл анами кахуэра жопав зини чина глэмба инсэрнэ мэни жодэнгэ нэм янара рэнтэн мэпасэ яну чу хигу томи пхэндэн ркака кэр чигрэг дорсигэ анамчэг тхумдатэн юнгсэм цунгасэ ян ркака гам чаркэ Чу тхумар аранг тхуми пхэндэн дэ ила джамбар джитан ти чорэн джодунг облив шунгтэ ржаки ламтэн чэнгэ. Чорнэн джанчэ мэшг лам цуна шкардэ гэ чуны горкэм тун тэбла. Чорнэн джанчэ мэшг лам цуна ди ли дугдэ горкэм чу чуны ркакэг куналим тун мэтэб. Вэчун, апи самна ржака лэмби вчэнджэнэ пхэндэн джа памка гдунлим пупьер нянштэб дэнига ютэнна та ржака рэ самгэ. Хамка лаан ми чосм нямбар шипи нипа ngijin shi yoba me margi chikal chiwat chu chigi da phamkan da gdongli ni ji yeni derig liok chitub je khirb ngawi khsartu pa chimbu thomas edition nam chunu shen kirgo arkas mogen ga joni khani allog jan da ngang jelir maqsil berhin di chorta chali galwa shi shi nyung aser ga tgo kom chunu shi jina phamkan rja ki nyagan bisa ga shangsa ri ji jona chok Самдани апичо лонгоб джингонг нянцэг хсанжиршэл нигье нимих санжир кэнг лона зомбих сангул базык этишэн апжанжи гонугэр капти самзи далини кэшб этишэн готи тарна чу дарти варт памка чыг чиг жигни томнуг джимжи инэрсэ кока дар кэрджа канда чу памка дэрга тац чимуз гузунна ин тавзи тис дэни фшэр аркэшб этишэн гэ адонти фшамцэ тэн замдан гүшиг далини хамаг рэнг вэвтэн дэ хатай гону чэвшинг Жуэнэ, чуум цуны вшяна мэцэг вжуолым рангмунда сума гуш цум гук. Дэгэн и чуу мангуи мэцэг чунды пантог чибу юнуг ханилэг зэвшяла. Яла сун. Нгума вшяна нгэ памка чэхчэг нисунду нуг самбатан зэнгэми. Дэлэр дугрдэ нгэ лэгэнжэм мавшун нуг вшиэтэв чэхчэг сартлэ ядангаан самгэйо. Дэзэх сунсэг. Дэгэ вачунлэг. Симэг нянгртубна джэнди лапчинзгэрэй ан. Гады чура мдэнчүг нянгртубда нямцэй ёцэл хур царсуну хигуэнэр. Яннаар ангэхтанда памсуну хигуэнэр. Вэчун, мэцэнэр джэпмгэ вламчан чэгдэг ёвээр джамцу чимбусэг дамцун. Гады чурэн рбоба чимбугэ влапчар джунгэн жангтабсуна яна ржаки гзэбжэдэра нямсэ нюнгтабнэрэй. Дэлэй дугдэй нянгртуб нямсуна яна джэгнгэр хэчэдабэй читхэбасэгэлэй манды. Памкан лобжунг горкуб тангчигин. Чу памкаг рангнилла даршан зүхгийни пхэндан сауга бина чугнари. Янг дэлэр дугдэй ажакр хуниг бир гэгдан згабзгийни мэнтад мдэмчул инара чугнари. Дурна вачонлэг. Памкаг донумши би шнянгртум мэсунна яна ржакал он тубьон мар. Дичингада памкаг тангчиги мдэмчуг гомцам манчуг. Чу мтанжиг ржакал ону котгинари. Балг чо ячи тамбу ёл.

0: 야제등거 하나 다른 거만 길근데 길어 세계 요노 다르고 주 사인데 침상나 토나라 하만데 인저주고 가차 토마 다 지금 대인 참저지 잠 마임블 오토브종아 침무즈리 어지글랑노 침무즈리 다 통을 까르마터리지 대신 저거 그 신데 지기 지가 날란진 주지 멍고노 그 차도 무즈 요 그 세고노 대신 티디다나 영가디 초런 거 삼통도 토가 마웅니 까르마 돈부즈그라 응름 이과즈 마프숑나 예나 Чүтэвширан күрэв шерлэн чэзгэвчэ анна ян. Дагэ дэзула кана ян ачу лобжун ечэ ёг кэ самчил. Та лобжунан баан сунув шэчэ нара лобжун гу джэрэм рангмун дэй чуна кэрзу дэн втэн бі кэргэр карнюг гаамазг ёчэр. Та ло нарм дэн втэн бага кэргэр кэргэр кэргэр гаамазг ёчэр. Та лобжил шайз кэргэр кэргэр Чөбжилг жоны зэг тина чиг цаам үзгэри самчицгийн жири. Чөбжилг жоны зэг шкарнынд та шебжил кхсартх чулууны тамуз кхсар зэг тина ян тира ян тамуз инжи маш. Тэг гэрт лу нарам тамтан бан жигтэм шаваг дэрм жирг тамтан би симг гдан цуча хуар нилэнд тамчи гөрэн жажи мар жара гэрт та лобжуг нам баг кэрг лобжун гэр карню ди чог дарка кхра симгл тамчланд жертэр к сил гог Yangzu kapda labdang chunna she shuk zegri lobje nyanji yo jere samg tge ta lobjung go jerem di chuni ra chu ska kh kongz ga tge dang nara te dong len ja ngelin yoli ni rang uzu cha chu zgara chi owa thang chi gona hirb thang chi gir ji se ko nu jeb sing ge ji ska dang ni kh dang ni ji ma wa ni man chung ni tmu zgina ta chza wa ni ni lu pam yil pam sem dig rang rang gi ko chel tmu mai da li ni Tien ang ni shetibuz gira, tien ang ni gdam ngiz gira, maa ngiz gira zayi dali ni, oda tarung khiri ju ra, bapa yi ju, tib shirang kuri, fshirlin jar, golin gira, fshirta, oda li lhkwa zgin, drab ju gira, kirga, tawhib zahar chik zam zga, alukhta ju, simu ta tar tar, ngigin jik ju ra, ringin da, kintahi yi kwa zga, za ju, da, gai chen bori. Yahta ni, tar tayang achu, minta da, derang gira, leitsin, drab ju landa gani, Kangraaf shi paan arangan juantang juam shi chi xe maa yin se kunung dechik nyan ju yil. Kangraaf shi paan arangan juantang juam bi xe maa yin. Gaayi, nyang niwi wachung lag. Ngarjil chewi kishib antar kani ki ngi sarab loon rabar thayb song shi wshan na choji huay masal se na tang. Yena yang ngarjil chewi kishib antar kani ki ngi sarab thayb song. Ngijang lhagsam suomijay kola nilimji na yin. Jigshi na ng suomiga ngangcadag kirga yasam chukdang na yin aratang. Kirga ra ngarchag davi larja shimruji di njangchil dori ngaranyamga langmuli ta. Rgashib, chu lagay gomnyar ka chanpaggan yontang jang yonu mkhiga. Yin arachi ju gongsaga nam yin arar jakalin tabga. Dada amtar tigibshi na karchu gubshir jirizhi na ra choga. Chu tab chazubja na yin. Karchundumuga arangal rangtuk goni lehzun khartagz galogdanu ndag xurchung tabzu chazgiyin tazidi ta ni karga mgsungli somig nyamchin thongwi gormug sheni nda xzu yinu dabshal chergora yinara ngi tehti nara galchin zyonu ganchagan da khirindok tga chivi koriz gam chunu chena shawa kha hinda chun ganch tang rilwa tam sub yoka ganch lagan dwi chun da chivi kepin songchub she tang zre serkyo Gongsi nechilm kwanzaga chani ngin nam yanara nganchatang, lingan, ingan, dala suqa kaabdagi dali xeishetang mamnyong. Yanara ngibshetib gzhantag jali dali ni libzuwa reyriyagi semnangdi nganchin dhikindaga saundan dhe persoonka yo. Dirjinga da darta ngachu gongsaga libzuwa yongrzuondi sem khtangni wali ni nganchat xigdab garnoondam urchangchanga logyok. Data ngachu gongsaga nyangrtubra khirabzgi yin tawzifshiala. Jirina, tsamdani glangzindam jik zuksona chwa. Rijara, kashiba kani gaga yangfchiram tsarnang tam jidi. Kashiba, ana chu, shetab chiz gfjali dandamu zikalugson zi, da shibtsag zikshana achuq. Da sirk. Ngi karga hinduka namjirdam thongnu gubzigini yangfchir. Gati, ta ngoma jenga khtanga jakaz gilinan duni nechil bazgi yina, gomba tangpo ta ta rang lagyo kamye ti khangra ra libda yimening chu rang lagyo ko lirka wa ti libda ran khangra yi tang na khuiz gi jgna rang gi tam ta me pi nandam zga hong song na dan ra zir shkangwa nandam ti nga hongi ta jing ji ni khchi gi yonu li tu ko sim khtang ga zan jug ra japchur de hor jon shi wa chang la netlim khan zg ga dar dir jir bi gom shi ri gi nang ga ལས ལས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས ape nam jing ge tihin dang jam ne yin gong se ga na tin zgam char ke thumr arang garang ge ngang gan chi chiz gre dara dab zin ni jawab to ne yin arang gan gan chi ti ge yesu da le ni ana tin di thala arang gi man dang sara man jun sa kang zgi yo ke te sam zgi ne yin da ta shug chi ni ana tin thag chi lu ji ge thab chi zgra yin ra shug jan zgi ni da ta zeng ge man dang san di len de le mei ju ge thab lum zgra yin дорна канатын кантан кансгам чаркыбра тыгчылып шетипла самжиг шепали аргемик казанчтын чылвандып чаңтыңдан белиси хыттан немин вачон наба кынт шерм куридали раңтын ганганчы дейта жунда та чаңтыңдан бевши етибизгиен енараты рынгырынги лебда иго тывзин хыттан немин рынгырынги лебда игунунда ян чисырынви мебиг жанбазгиен ниңго маглуртыгды музыктан тыңзгымо тэсэр дөрганугэм нэнд нэм янаран дисэм бадэн жопарчи хинумэни мангвандэн чаржып зомэ хинугэ магэргэен тун исэрэнгэн ганчэ яв чэртугшэ чундэ да аджаки шхсэ дөби гомтэ бэзгэен патэшэнгвэ нэтлэм канзгам цонэшэна кэрчу чэзэ лигогэ тикора дэн мавжим нугэр хэна арэнгэ чэзгэ дэбгонэ тэ самлутэн царэю чорэн чапэ эркак гэрэрэгэ чонэ мнэг зэнди чогнул чизгч аюк те самлу тонжу резг вжиг далени какти чони аранге лорчил чизг топта ди кора самлу тонргу катир какхны арангил ярчи тонви горкв хитин инзин вшилени те ненки чони ролм хсарва сихне тпа кдон маса ниннам янара арангил жиртин чопи хатавзган докми нга тамуг локу гарами ти чинг та ниннам янара личугр ки челан ганч кынзин кргу те самлу тонны тэтэн ланты литгэрги нган ганч гэнзэн кэргөг тэ самжигш инэ ген катэ нэтэн кэнзэг арангэн жигтэн чөпи лаг намрыл юм бэр илчи итэн инэ гэзэн нган кэрди конади арангэ кэпэн ла самжиг итэн мар тэ майната мне тиргэд та манжэн бэр кэли гэрдэн дэни чи гону котэ гэнэ ши пэшүнгэр нэтлэм кэнзэгам цунышэна кэргэн ганчх зууд та лгыу гомнэрга сусуг энгэнд нисэнгэн жигжура тэх сауйшэлини кэрчүг энгэнд тэг сусуг кэпэнтэн дэлва тамсв ёнуг гэнэлгэ тэртугэн жигжутэ янэч гадэ ярэнгэ кэпэнарандын мэржигни жэ мэрнэм бэрн жугни левшэл мэрназгам цунышэна ти гонсэг кэпэна самлухтон намар тамуг ливзуанд гонсэг жэна жогэн жигжумэни та табзэна онмар хэдэшонгүй нэтлэм хаанзгам цонушэна ливзуваатэг нэпэрдэ дэвгэби шавала нис лгшэн камэйл тата шугчэни рэнгэлгэ юк ливзувала ячи шэртэнгзгэра ди ливзуваг цонсымди шкэлхунгара итэмнэр нганчэр жэмутэм чыгтэва пати ликая чорнынгра гнойх цонсымра ревала сукайын рэнхэ кэвчэли юнэр ни хөтэн шэтэв конатын дали консэг шавар дэртэн аф жэндин зэгтэнэмар мне рере тэмэн майн багын жонтон ревнур чинг тамчи бу цаца хуардын ран разыра ине намар девжинг лингэн лгэнд мавсун кана гангсун дэ чапах жоба ам сесе тунгала сугатын ни халми илмавню памканым жон сыпас гин бад инзин игонэр ена ян цамми хэгс тарт ни нам янара тангли мытым нута да ганча я чэ мэрнэм бэр нёмни сэн жог ба дэргиен дичинг ганчаны цадын донум гонсэг дами тавс гылгыю тамины мне ререга ришкан асыгыну гыркамрыен ганчы яга ютуби кунура ка ярса цагуну лиманда чама ngachu kongsana ni khtani ni matab bochonlig
1: chuhiyo. Ngati nonchil gjan li nyongwe jimtsin da xzo wu ngiag zhongli kongar gonda nam yanara libzo wargab shi yigyo. Kirchu si yinara di ngimit da ngiag zhongli kona yongni psamchil do na chwa. Yangla psamchil jo nara chwa. Yinayang ngipar da gjongchangar mangzi gtangdani psamchil do ingo. Jimtsin nyolo gdo jambi fshiksil nangsi jiv psamchil da da daagzul jivi kipin dam tanari. Kishib karni gara ngi psamchilan thaki yog. Kerja yatim gurunu begini samlo zgiting ini. Raya, kengrara lendele gunu tegata sengcer tawi hongde zgir kacik ni la, adal cerci ketanu kothgri. Tersirka. Wechon, masimna magzine weling gancer zengur tawi komsi lanchi semawi jun sengzgri. Di chu mnya mawzak biagla tangtani dali, cergulusi jeng aramci cuci jil yongsala prinjir. Anopandar dhubi thawlami yaghinar ngonla simshimuga gajanji ngagla nyambi gomshi lobsanjig judayin. Gongsi nanga mnya tsangmaga samtsanda baxang mibar mabubi koryu jivtanjana nechlan kwanzagam sunuxena njanlong chebu zari. Dada ngorgab relun kwantaga gadar vshetibga thamchukzgarayin. Rangilga gajanga samchira nyambi gomshi ngawe nechlan kwanzagam sunuxena. Chutina chamu zari. Ngichub samtsil hinandoga. Lās qīm tsūmbī rgāchānda dāgī līdru qūb sāmcīn dōmbir rgīn māqtōngā. Jāngchōng dāmbī nērtlūm kānsigām tsūndūbshēna qalāngmī jitrūda dīchūl māngxī lā nyāngkūn shēpālī bshēngkūn shēlmāsīl. Qtīw shīnān dātā chū vlōyī līndī bāshīgī nāngsīl, dōngī sī nyāngkūn gātā cīg tāgir bshēngkūn lā khirchīn tēpkī yōnari. Wachōng, chū sāmbāh nāmtāq mnyazīg kābdā nyāngkūnūg rgābdētā, rgīmīg tōgbātāq, Hara torsin bichinga, chu chowi tsika javlog sabiwi jirgzhanda titabnari. Anatin tog shasl nangsika goni tong tabnari. Mdorna choji ti mamyongwi chamchan mungozgara go tabnari. Tong matabi anatin mungazgara tong tabnari. Shawa gangmangzga ngisin xarwa zirnyenu tetsunmi. Dichingada chu lhamaga tetsundarga jabdhigran chargul yonu gu shugde gu chugnari, gu tabnari. Jangchong dambi nyemkhin zgam tsundu xiana, gzengir gacha dirin tapa mena yang. Chatar golin zumbir mabshil. Ranga samtsik arduxuq cingundag langmatag, rgorchung xipana vlanshtag zgiyin. Dungis ranga samtsik arduxdir jirvi samshuq di shibda nyani sonada rngali lgbi lorjim pila onar. Guirna, ganghil jangkhin zgam tsundu xiana, lamgan gorchin tang charkib, arnamrgi yotsind gorchin gartang ato bali, yetsimni ngi chukbo ya gacha chizug xia gugara lasuqaag, Argimik tuandang tihtanga ayang masapa kutagaynari. Huay tihtang temtsongshi. Jangchong dambi nyamkhinzgam tsongnivshana, ngi kargi gobdazag shonando goni. Ngi kargi jika lohtugnda senando gasi gono gub samtsindarga dorgoonari. Dahi dor tapsongna yinada daagzul ngipa tuyng jangchong dambi nyamkhinzgi tabnari. Dimitzaga dorhnyang shigibi langzi jirnyizgi yang go tabnari. Wachung, ngāci thomi tīni wali ranga lagsung afti nindali rangani ka matsetang chowak sartan shikhang maang warayang tibshin yengi. Thamjik ranga gdaamka la rangi ngang kirgiwa mi margi. Amagin, chochi matsin dribzich shortun khorlo yin. Wachung, di tanib zongrti kangraatang lendala jivshig pati, phisimchishogsi bobi shochig.

0: Мепи гачанда.
1: Вло джими маркам чилашен.
0: Нгам чен лжони семжа.
2: Yaatsir dungu xsang klan jinaan ba kongni tirungu ngagam chan zhuni siyamdra ga chanbaan dabjili dalini Nipaayin jinaan kangraaw shiipaan rungu njuun tang njuun bi Qshiyemaa yin sikunung dekhshik nyani ondar Dindang na rangrangam chonu shi jinaara jay chilhub chukurgan chonu shi nara yang Rungu tipa tang ptan bi nang na goa lenji gangmang zi yochir Hamaazgam chonu shi nara da chingi kongni li cindang go zom gudu shi akunu karchang tirungdi Da rungu ba wiyib tungdab shirang kuri lopta lama chigoni lam chi jagonu go warkab Tamuzgi nara dejig semzing cik chizg shi aji yok Orangi shi aju ga tablam chizg yok Semzing cik hamaazgam chonu shi jina mungazg shi aji yochir Da semangin yi jiga zinni, zinnan, donni Tamuzg shi aju da гэчиндэла тэмэ чу тондог лалаз нанын нам чэмавлангар жэндэн гүп шэкэ юнэр юнаян титэб жинг хурнго тук мену гүв чук мену хан тук мену семав жүнгэр жила лонг мену атаганат ну кэтэг та вибтик чунг тэб гла кани зу таптын хэрэвд сунжиги чуд та хажин гэл чимбу ризи дали тар гумаг гумара шэкэ юн ду тэб жинт тэг тэ гэчнэм баг зэрзэг гатганы о тавхи сунжиг дуг чхи гүг зина та шэ тэб гла кани чу дэмуг кэрг жүн тэн жин гамнг зэг тавхи сунг тэб дэлви тавлым на чунд да ингэр го ба чунд мана ба на чуг кэ тарк бу чу игэр ранран ган ки го ни ганз гафти нан до нара ти жэ ча пэн сэм цуг айнэр ти тана хой чаран дэм бути ар го хой ин нэ лэнг тэни тавлым цо и тэн а гули а та ти хи кэр гэ лгэл нэ нэ гла кам баб жуд гэ чин ян кэр гэ хой чара дэм зур та мэтв ни я жиг та жора мэрга ни тэ мэр на ба на чуг ю чир та жу гэ ти чу лара мэ ни чу чир нар та нан

0: ᱡᱮᱞᱢ ᱱᱤᱱᱪᱤᱱ ᱫᱚᱝᱪᱟᱢ ᱫᱤᱱᱪᱩ ᱞᱮᱪᱷᱤᱱ ᱫᱤ ᱥᱚᱢᱡᱩ ᱵᱟᱫᱟᱝ ᱫᱚᱱᱡᱟᱢ ᱵᱟᱫᱟᱝ ᱡᱤᱱ ᱪᱚᱢᱚᱭᱤᱱ ᱥᱚᱢᱡᱩ ᱧᱮᱱ ᱠᱞᱚᱣᱟ ᱞᱟᱡᱟ ᱡᱟᱦᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱦᱤ ᱫᱚᱱᱡᱩ ᱵᱤᱱ ᱛᱟᱠᱞᱚᱣᱟ ᱥᱤᱞᱩ ᱤᱱ ᱪᱤᱠᱤᱯ ᱛᱟᱠᱞᱚᱣᱟ ᱟᱜᱟᱝᱪᱤᱜ ᱪᱮᱞᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱱᱢ ᱨᱤᱱ ᱪᱤᱱ ᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱢᱤ ᱱᱤᱱᱪᱤᱱ ᱱᱟᱝ ᱱᱟ ᱪᱚ ᱭᱤᱱ ᱪᱤᱱ ᱡᱮᱞ ᱱᱤᱠᱟᱯ ᱥᱟ ᱫᱮᱢᱚ
1: ᱛᱟᱝ ᱡᱩᱵᱤ ᱢᱮᱥᱩᱱ ᱫᱮᱱ ᱡᱤᱜ ᱪᱮ ᱴᱟᱝᱠᱞ ᱠᱚᱨᱢᱩᱱ ᱢᱮᱥᱩᱱ ᱡᱤ ᱪᱮᱞᱟ ᱢᱮᱪᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟ ᱛᱷᱩᱝ ᱪᱮ ᱦᱮᱞ ᱡᱮᱥᱤᱢ ᱥᱤᱜ ᱪᱷᱟ ᱥᱚᱜᱚᱱ ᱱᱤᱯᱚ ᱞᱚᱝᱠᱩᱱ ᱫᱮᱱ ᱡᱟ ᱞᱚᱝᱜᱩ ᱠᱷᱮᱜᱩᱱ ᱨᱟᱱ ᱛᱮᱱ ᱡᱩᱜ ᱢᱟᱨᱩᱝ ᱵᱤ ᱴᱟᱝᱠᱞ ᱥᱤ ᱯᱟᱭᱮᱱ
2: ᱛᱟᱢᱡᱟ ᱵᱮᱱ ᱵᱟᱨᱮ ᱨᱮᱱ ᱛᱤᱡᱟᱢ ᱵᱚᱡᱟᱭᱮ
3: ᱛᱤᱡᱟᱢ ᱵᱚᱡᱟᱨᱮ ᱨᱮᱱ ᱠᱟᱝᱡᱩᱝ ᱪᱮ ᱥᱮᱦᱛᱩᱢ ᱭᱮᱱ
4: ᱠᱟᱝᱡᱩᱝ ᱥᱮᱞᱚᱢ
5: ᱡᱟᱥᱟᱝ ᱥᱮᱵᱤ ᱧᱟᱱᱠᱷᱩᱱ ᱨᱚᱯᱚᱱᱟᱢ ᱵᱟ ᱪᱷᱟᱱᱟᱢ ᱵᱟ ᱠᱮᱠᱷᱢ ᱡᱟᱝᱟ ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱪᱮᱡᱤᱠ ᱧᱟᱱᱞᱢ ᱛᱮᱱ ᱡᱚᱡᱤᱱ ᱵᱟᱱ ᱫᱟᱝ ᱟ ᱪᱚ ᱥᱚᱨᱢᱩᱱ ᱡᱟᱝᱨᱚ ᱧᱟᱱ ᱴᱷᱤᱝ ᱠᱷᱟᱱ ᱚᱨᱠᱞᱟ ᱞᱚᱝ ᱴᱷᱤᱝ ᱜᱮ ᱠᱚᱱ ᱡᱚᱝ ᱥᱟᱞᱟᱝ ᱜᱮᱞᱮᱢ ᱥᱤᱝᱜᱤᱱ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱚᱱ ᱡᱚᱝ ᱥᱟᱞᱟᱝ ᱜᱮᱞᱮᱢ ᱥᱟᱞᱟᱝ ᱤ ᱪᱮᱡᱤᱠᱞᱟᱱ ᱫᱚᱱ ᱡᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱢᱨᱤᱜ ᱥᱮᱞ ᱱᱟᱠᱟ ᱡᱟᱝᱱᱟᱢ ᱜᱮᱞᱤᱜᱤᱱ ᱨᱮᱴᱚ ᱵᱟᱱᱟ ᱵᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱞᱮᱢ ᱥᱤᱱ ᱫᱤ ᱱᱟᱝᱟ ᱱᱟ ᱥᱤ ᱥᱚᱨᱢᱩᱱ ᱥᱟᱝ ᱥᱤᱱ ᱧᱮᱱ ᱛᱚ ᱯᱮ ᱞᱚᱵᱞᱟᱝ ᱜᱮ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱥᱚᱱᱢ ᱛᱟᱨᱜᱤᱱ ᱫᱟᱨ ᱠᱞᱢᱟ ᱫᱟᱱ ᱥᱤ ᱫᱟᱞ ᱛᱤᱝ ᱠᱷᱟᱨᱜᱤ ᱦᱟᱨᱪᱮᱠᱩᱢ ᱠᱷᱚᱨᱜᱤ ᱥᱚᱝᱪᱩᱵ ᱠᱮ ᱪᱷᱟᱢᱡᱩᱝ ᱫᱮ ᱰᱚᱱᱰᱞ ᱜᱮ ᱤᱠᱭᱚ ᱱᱚᱢᱚ ᱜᱮ ᱞᱮᱢ ᱥᱤᱱ ᱜᱮ ᱞᱮᱜᱭᱚ ᱛᱟᱨᱡᱤ ᱜᱤᱭᱚᱞ ᱛᱟᱱᱟ ᱥᱩᱱᱤ ᱜᱮ ᱥᱤᱭᱟᱨ ᱠᱞᱢ ᱜᱮᱞᱟ ᱠᱷᱚᱱᱰᱮ ᱵᱟᱥ ᱜᱤᱭᱚᱞ
6: ᱚᱭ
5: ᱚ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱫᱮᱢᱚ
6: ओ देमो नोजन बा देमो
5: देमो इन देमो इन तेरन गिरगिन के शाबा के टेसन के छोने न चांड तानन सिनो थजी छि सिने इन
6: आया
5: तिना ता तेरन के लेंसन द छंग न अनि के चेकन खोरी के ठमजों द छिग ढोंडली ना जे तमो के लेंसन के जोजे द कोटिक छि दल तंग ता गन द कलमा दान सि इन रमो तिना गिरगिन के थोमन इन गना ता टोंख म म छन थिन ग्या खुब के चेकन खोरी के ठमजों द मोस्टल ता यना द क्याप के तिसुल ता लखतर के तिसुल ठमजों द के लेंसन आ दिगतन रा तोन सिंग के сал та нонтын гэсч кулас хоцома мортозгаар дизгэна
6: аа цука тунха монсын тэн якуб гэ чэнхэм коригсм чуб гэ чэмжун секунондэ яна таран ди якуб гэ чэмжун дидали мян тагмо гэ та гэ чатэм даниева море чэмжундэ яна тэн гэ кабня хава гэ чэмжум дэ цутэнг сэмба цуно гэ тэнэ та та гэ та чэнхэм коригсм чуб гэ чэмжун 세고는데 좀 죽이고 거기다리 다음 속도네 다다가 너의 리와돈 다리가 거기 잡스
5: 제
6: 다음 속도는데 이제나 니통 니즈로가 다 덤버 아 최종안이 조직과 같은 손이 너무 그래라
5: 제
6: 대단하다 점중 다근데 그게 다 사스톤 좀 죽고 내름데 이제 다 파철로니 너무 그게 진노 지니다 ཉེ་ཏུང་ཉེ་ ཏེག་བོག་ དཱ་བསམ་པ་གི་ ཚེ་ཅིག་ཉེ་གི་ནི་གར་དེ་ ཁབ་ཇུ་ཇ་བ་གི་ ཡ་ཡོང་མ་མང་ཐིམ་ཚོ་ཅིན་ཐང་ཇ་བ་གི་ ཚོ་ཏོ་ནི་དེ་ཅེན་སམ་སུང་ཡ་ད་ ཁབ་ལི་དང་ཚ་དེ་ ཁབ་ཇུ་ཇ་བ་གི་ ཡ་ཡོང་མ་མང་ཐིམ་ཚོ་ཅིན་དེ་ཡ་ན ཉེ་ཏུང་ཉེ་ ཏེག་བོག་ དཱ་བསམ་པ་ ཚེ་ཅིག་ཉེ་གི་ནི་གར་ ཚོ་ནི་དམ་མོ་ཤ་
5: ཟེ་
6: དེ་ན་ད་པ་ཅི་ཧ་སར་ད་ལུ་ད་ཉི་ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང Tanita Jangdu Tang Tan Nyongjir Kung Piji Tanita Chacham Gancho Tang Tati Sirkul Tati Sinche Mwana Ota Shuri Tati Nangajina Tati Donsan Gatambu Gajina Tati Chirtung Nibya Jibshi Shekhani Oka Nganchi Gajina Jengkam Kori Songchub Chacham Tani Chirjin Bagsu Ngongo Chacham Tani Kori Khifjin ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱡᱩ ᱠᱚ ᱢᱚ ᱪᱟᱴᱷᱢ ᱞᱚᱝᱠᱷᱢ ᱪᱮᱢᱚ ᱵᱟᱛᱚ ᱛᱚ ᱢᱩᱜᱩᱪᱤ ᱥᱮᱥᱚ ᱠᱚ ᱠᱮ ᱪᱟᱴᱷᱢ ᱟᱨᱡᱟᱱ ᱪᱩᱝ ᱠᱷᱚᱞᱤ ᱜᱮ ᱥᱚᱱᱪᱩ ᱥᱮᱥᱚ ᱠᱚ ᱠᱮ ᱪᱟᱴᱷᱢ ᱛᱟ ᱥᱟᱨᱜᱤ ᱵᱟᱛᱚ ᱠᱚ ᱱᱚᱛᱮ ᱢᱚᱭᱝᱜᱚ ᱥᱮᱥᱚ ᱠᱚ ᱠᱮ ᱪᱟᱴᱷᱢ ᱥᱚᱪᱩ ᱡᱤᱢᱵᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱥᱛᱟ ᱪᱩᱞ ᱡᱤᱢᱵᱟ ᱜᱮ ᱪᱟᱴᱷᱢ ᱪᱟᱛᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱜᱤᱛᱟ ᱧᱟᱢ ᱪᱤᱠᱛᱟ ᱥᱚᱜᱩᱫᱩ ᱜᱤᱛᱟ ᱛᱚᱵᱱᱤ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱠᱨᱤᱭᱟ ᱛᱷᱟᱢᱡᱚᱝ ᱜᱤᱭᱟ
5: རེད རེད དེང ན དེ ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད
6: ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ᱱᱟᱱᱫᱚ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱠᱚᱢᱡᱩᱜᱤ ᱮ ᱢᱚᱱᱫᱟᱭ ᱡᱤᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨ ᱪᱮᱱᱚᱫᱮ ᱛᱟ ᱛᱚᱱᱤᱝ ᱥᱤᱜᱤᱛᱟ ᱪᱷᱤᱵᱚᱭᱚᱠ
7: ᱟᱡᱮ
6: ᱨᱟᱝᱡᱤ ᱠᱤᱛᱟ ᱪᱮᱱᱠᱷᱢ ᱦᱚᱭᱩᱱ ᱡᱤᱯᱴᱤᱝ ᱨᱚᱞᱢ ᱜᱮᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱟᱝᱫᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱫᱚᱨᱱ ᱛᱟᱣ ᱡᱮᱥ
7: ᱛᱟ
6: ᱪᱮ ᱠᱚᱨᱤᱠᱟᱫᱟ ᱜᱮᱫᱤ ᱪᱷᱟᱢᱡᱩᱝ ᱟᱱᱫᱚ ᱫᱚᱜᱚᱱᱫᱚ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱥᱟᱨᱛᱢᱮ ᱤᱛᱟᱢᱟᱭ ᱟ ᱠᱟᱯᱞᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱡᱤᱱᱟᱛᱟ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨ ᱪᱮᱡᱤᱢ ᱵᱟᱥ
7: ᱟᱡᱮ
6: ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱫᱟᱱᱫᱚ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱱᱟ ᱪᱚᱜ ᱨᱚᱱᱤ ᱡᱟᱠᱩᱜ ᱛᱟ ᱪᱮᱱᱠᱩᱢ ᱦᱚᱭᱩᱝ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱜᱮᱫᱤ ᱡᱤᱯᱴᱤᱝ ᱜᱮ ᱫᱚᱞᱢ ᱫᱤᱨ ᱛᱟᱱᱤᱫᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱫᱚᱨᱱ ᱜᱮ ᱥᱚᱱᱫᱟᱢ ᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱪᱟᱪᱤ ᱫᱚ ᱜᱮ ᱜᱮᱣᱟ ᱛᱮ ᱜᱚᱠᱟᱥ ᱪᱮᱱᱠᱩᱢ ᱠᱚᱨᱤ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱪᱮᱥᱪᱩᱝ ᱛᱟ ᱡᱤᱱᱟᱛᱟ ᱪᱟᱴᱢ ᱪᱟᱱ ᱛᱟ ᱜᱮ ᱢᱟᱞᱠ ᱪᱟᱱ ᱠᱷᱤᱪᱤᱨ ᱪᱟᱱ ᱛᱤᱥᱩᱜᱥ ᱧᱤᱨᱣᱟ ᱜᱟᱛᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱛᱟ ᱛᱤᱨᱵ ᱥᱟᱨᱣᱟᱡ ᱜᱟᱛᱮ ᱛᱚᱢ ᱛᱚᱢ ᱥᱚᱱ ᱛᱚᱠᱚᱥ ᱛᱟ ᱛᱚᱢᱡᱚᱝ ᱫᱚ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱥᱟᱡᱤᱠ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱜᱮᱣᱟ ᱜᱟᱛ ᱛᱚᱱᱤ ᱥᱟᱱᱟ ᱨᱟᱝᱜᱤᱠ ᱪᱮᱱᱠᱩᱢ ᱠᱚᱨᱤ ᱛᱚᱢᱡᱚᱝ ᱪᱟᱜᱩᱜ ᱥᱮᱣᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱨᱵ ᱠᱚ ᱵᱮᱡᱤ ᱛᱚᱱ ᱛᱟᱱᱥᱟᱝ ᱞᱟᱜᱫᱤᱝ ᱜᱟᱨ ᱜᱮᱢ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱯ ᱠᱚᱣᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱦᱟᱱ ᱪᱤᱠ ᱢᱟᱝ ᱥᱚ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱫᱮᱯᱪᱤᱥ ᱫᱚᱱ ᱜᱟᱱᱥᱩᱝ ᱥᱮᱯᱟ ᱛᱤᱥᱚᱜᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱛᱟ ᱜᱮᱣᱟ ᱪᱮᱵᱚ ᱠᱟᱫᱟ ᱛᱟᱱᱫᱮ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱥᱚᱯᱛᱟ ᱥᱟᱱᱟ ᱪᱤᱱᱮ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱱᱟᱱᱪᱷᱟ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱜᱟᱱᱫᱤ ᱛᱚᱢᱡᱚᱝ ᱫᱚ ᱥᱟᱨᱛᱩᱢ ᱛᱚᱱ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤᱠ ᱢᱟᱪᱤ ᱠᱚᱣᱟ ᱛᱟᱱ ᱠᱷᱚᱨᱤ ᱥᱚᱝᱪᱩᱵ ᱜᱩᱥᱚ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱜᱟᱱᱫᱤ ᱛᱷᱟᱢ ᱛᱟ ᱫᱟ ᱢᱤ ᱠᱩᱱᱮ ᱨᱮᱥᱟᱱᱚ ᱪᱟᱴᱷᱢ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱩᱪᱩ ᱦᱩᱭᱮᱱ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱡᱟᱢᱥᱩᱝ ᱠᱷᱚᱨᱤ ᱠᱚ ᱥᱚᱝᱪᱩᱵ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱵᱟᱜᱪᱚ ᱠᱚ ᱢᱚᱭᱝᱜᱚᱠ ᱥᱮᱥ ᱠᱚ ᱪᱟᱴᱷᱢ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱥᱚ ᱪᱟᱴᱷᱢ ᱢᱟᱜ ᱵᱤᱣᱚᱠ
7: ᱡᱤ
6: ᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱧᱟᱢ ᱪᱤᱠᱛᱚ ᱪᱟᱴᱷᱢ ᱫᱚ ᱡᱟᱝᱜᱚ ᱥᱚᱜᱫᱤ ᱤᱫᱟ ᱛᱟᱱ ᱛᱷᱟᱢᱡᱚᱝ ᱤᱫᱟ ᱞᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱤᱫᱟ ᱛᱟᱱ ᱪᱟᱯᱞᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱟᱥᱤᱠ ᱠᱨᱜᱮ ᱛᱷᱟᱢᱞ ᱠᱷᱟᱛᱨ ᱛᱚ ᱭᱚᱯᱟ ᱛᱚᱫᱚᱫᱟ ᱥᱩᱜ ᱪᱤᱠᱛᱚ ᱵᱨᱤᱜᱤᱫᱟ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱠᱨᱜᱮ ᱡᱮᱥᱪᱩᱝ ᱢᱟᱞᱠ ᱫᱚᱫᱚ ᱪᱷᱟᱛᱩᱠ ᱛᱤᱜᱤᱣᱟ ᱛᱚᱫᱚᱫᱟ ᱵᱚᱠ ᱢᱚᱱᱪᱷᱞᱮ ᱡᱟᱱᱟᱛᱟ ᱱᱟᱥᱩ ᱡᱟᱠᱚᱵᱟ ᱠᱮᱝᱠᱷᱢ ᱠᱚᱞᱤ ᱠᱨᱥᱚᱠ ᱛᱟ ᱥᱚᱝᱪᱩ ᱥᱮᱥᱠᱚ ᱠᱚᱨᱯᱮ ᱛᱷᱟᱢ ᱛᱷᱟᱢᱥᱩᱞ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟᱫᱟ ᱥᱟᱢᱡᱷᱟᱛᱟᱢᱵᱟ ᱠᱷᱟᱞᱠᱚᱠ ᱛᱟ ᱥᱟᱱᱡᱩᱱ ᱠᱨᱥᱚᱠ ᱟᱫᱨᱤᱥᱩᱞ ᱨᱟᱡᱭᱟ ᱠᱷᱟᱞᱠᱚ ᱫᱤᱛᱚᱢᱚᱥᱨ ᱫᱚᱥᱟᱝᱜᱚ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟᱫᱟ ᱠᱨᱜᱮ ᱠᱷᱮᱯᱡᱟ ᱪᱷᱮᱜᱨᱟ ᱤᱱᱟᱭᱚᱝ ᱛᱟ ᱥᱩᱜ ᱪᱤᱜᱫᱟ ᱥᱩᱜᱩᱫᱩᱜᱤ ᱡᱚᱢ ᱛᱤ ᱠᱨᱜᱮ ᱪᱷᱟᱛᱟ ᱢᱮᱠ ᱛᱟᱱᱮ ᱛᱟᱝᱚ ᱛᱟ ᱡᱤᱜᱞᱢ ᱯᱟᱱᱥᱤᱝ ᱜᱚᱣᱟᱨᱟ ᱛᱷᱟᱢᱫᱤᱜ ᱯᱟᱱᱥᱤᱝ ᱜᱚᱣᱟᱨᱟ ᱤᱧ ᱛᱟ ᱜᱟᱫᱟ ᱭᱚᱱᱤ ᱱᱟᱝᱛᱩᱝ ᱜᱚ ᱛᱟᱢᱵᱩᱜ ᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱜᱟᱫᱟ ᱭᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱯᱟᱱᱥᱤᱝ ᱜᱚᱣᱟᱨᱟ ᱠᱨᱜᱮ ᱡᱮᱞ ᱡᱩᱨ ᱤᱧ ᱢᱟᱛᱷᱟᱵᱱᱚ ᱱᱮᱥᱩᱨ ᱫᱚ ᱫᱚᱜᱚᱛᱮ ᱜᱚᱠ ᱛᱟ ᱛᱟᱥᱤᱝ ᱛᱷᱟᱢᱡᱚᱝ ᱤᱫᱟᱞᱤ ᱥᱩᱜ ᱪᱤᱜᱫᱟ ᱫᱩᱜᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱤᱧ ᱫᱤᱜᱤ ᱛᱟᱝ ᱠᱨᱤ ᱪᱮᱫᱚᱱᱟ ᱡᱟᱢᱞᱤᱜ ᱛᱟ ᱜᱮ ᱫᱚᱜᱚ ᱛᱟ ᱠᱨᱜᱮ ᱛᱟ ᱥᱟᱫᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱨᱣᱟ ᱥᱩᱜᱫᱤ ᱤᱱᱚ ᱛᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱩᱠᱟ
7: ᱡᱮ
6: ᱢᱟ ᱛᱤ ᱞᱟᱠᱟᱛᱟ ᱥᱟᱫᱨᱤᱥ ᱜᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱟᱹᱪᱩ ᱛᱟ ᱥᱩᱜ ᱥᱩᱜ ᱛᱟ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱛᱟ ᱟᱹᱪᱩ ᱨᱚᱣ ᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠᱚ ᱪᱷᱟᱜᱞᱩᱝ ᱱᱟ ᱪᱩᱠᱚ ᱱᱟᱜᱪᱷᱞᱮᱱᱟ ᱪᱩᱠᱚ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱢ ᱥᱚ ᱥᱤᱭᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱛᱟᱝ ᱥᱤᱭᱟᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱜᱥᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱢ ᱪᱷᱤᱱ ᱜᱤᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱠᱚᱨᱤ ᱠ ᱛᱟ ᱜᱟ ᱱᱮᱥᱛᱟᱝ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜᱨᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱢ ᱪᱷᱤᱱ ᱛᱟ ᱧᱟᱝ ᱪᱤᱜ ᱛᱟ ᱠᱨᱜᱮ ᱛᱟ ᱥᱩᱜ ᱪᱩᱵ ᱥᱤᱠᱚ ᱱᱮ ᱥᱩᱜ ᱫᱤ ᱛᱟᱢ ᱫᱤ ᱠᱨᱜᱮ ᱥᱩᱜ ᱫᱤ ᱨᱟᱝ ᱡᱤᱱ ᱠᱨᱜᱮ ᱪᱷᱟᱢᱫᱤᱜ ᱱᱚᱢᱚ ᱵᱤᱠᱨᱜᱮ ᱛᱟ ᱠᱚᱯᱞᱤ ᱛᱟᱝ ᱱᱩᱥᱤ ᱟᱱᱫᱚ ᱫᱚᱜᱚᱱᱫᱚ ᱜᱮᱣᱟ ᱪᱤᱜ ᱡᱤ ᱧᱤᱱᱮ ᱡᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱯᱥᱤᱠ ᱫᱚᱥᱤ ᱛᱟᱜ ᱛᱟ ᱫᱚᱜᱚᱛᱟ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱵᱡᱤᱨ ᱠᱮ ᱛᱟᱜ ᱡᱚᱢᱨᱤ ᱟᱱᱫᱚ ᱫᱚᱜᱚᱱᱫᱚ ᱛᱟᱝ ᱠᱤᱥᱤᱱᱚ ᱛᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱵᱤᱠᱨᱜᱮ ᱜᱮᱣᱟ ᱭᱚᱠ ᱛᱟ ᱛᱷᱟᱢᱡᱚᱝ ᱫᱚ ᱤᱧᱡᱮᱱᱟᱨᱟ ᱪᱮᱪᱩ ᱥᱩᱪᱤ ᱥᱤ ᱡᱤᱱ ᱯᱤᱝ ᱜᱮ ᱪᱮᱠᱷᱢ ᱦᱚᱭᱩᱱ ᱜᱮ ᱜᱩᱝᱵᱟ ᱛᱟ ᱫᱚᱜᱚᱛᱟ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨ ᱛᱚᱱᱪᱩᱞ ᱛᱟ ᱭᱩᱝᱚᱱᱮ ᱛᱚᱢᱚᱵᱨᱤ ᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱚᱪᱤᱱ ᱥᱚᱵᱡᱤ ᱯᱟᱱ ᱥᱚᱱᱚ ᱜᱮ ᱥᱟᱱᱪᱟᱱᱱᱤᱛᱟ ᱪᱮᱱᱠᱷᱢ ᱡᱤᱜᱪᱤᱱ ᱜᱮ ᱠᱚᱨᱠ ᱡᱚᱝᱞᱤ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱞᱟᱢᱞᱤ ᱛᱟ ᱞᱟᱜᱞᱤᱱ ᱜᱮ ᱧᱟᱢᱧᱩᱢ ᱛᱟ ᱥᱟᱢᱟ ᱠᱨᱜᱮ ᱪᱟᱴᱩᱢ ᱜᱮ ᱱᱟᱝ ᱛᱮ ᱠᱚᱞᱤ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱛᱚᱵ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱠᱟᱯᱥᱚ ᱤᱧ ᱠᱚ ᱯᱟᱜ ᱛᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱫᱮᱱᱠᱩ ᱥᱤᱭᱟ ᱛᱟᱵᱟ ᱛᱟ ᱫᱚ ᱜᱚᱛᱮ ᱛᱟ ᱠᱨᱜᱮ ᱠᱟᱯᱨᱤ ᱚᱠ ᱞᱮᱱ ᱜᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱷᱟᱢᱡᱚᱝ ᱫᱚ ᱥᱟᱨᱡᱤᱜᱮ ᱢᱚᱜ ᱠᱨᱜᱮ ᱜᱮᱣᱟ ᱧᱟᱢᱚᱨ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ 로망한 나나 이제 나다 좀 잠만 그

ta chiri na ta lito pa shi ga chon na ta kong su ya ri ri si pi go rim chon ni ta ka li ka ka mong du ni yon shi na yon na cha on chong ta kong su ja chung ki ni ta ni ta kong su ta ga jim dik ni yon na chuk na kong su ra ta ni ka kong su zin khen ba ga kang dik na chuk ka chu ga ma ji tuk di ka ka ka yon na chuk ta tuk di a ji shi ti ka tam san ju ni ma shi ta ga jim ten chiri ta na ta kong su ja chung ki ni ta ni ta kong su ta ga jim dik ni yon na chuk na kong su ra ta ni ka kong su zin khen ba ga kang dik na chuk ka chu ga ma ji tuk di ka ka ka yon na chuk ta tuk di a ji shi ti ka tam san ju ni ma shi ta ga jim ten chiri ta na ta kong su ja chung ki ni ta ni ta kong su ta ga jim dik ni yon na chuk na kong
Tan dorna kajna, jatum ngitani, gongsi kagayang, ata majin dhamo zika tukzu xiyone, dhamo zikshin. Tainu jimchanga, gongsi tanga jindak tani, gandak, ata tasambu gataga majin dhukati, bajashikta ka tamsa manjur. Ta kyaasin dhamo zika ngomdru gugone, ata ka gongsi gormu ina, chukona gongsi jindu dhukunda, ata gongsi kagayang na matukka, ata taikirta jindak na chukka, gandak na chukka, dhukati ka mahang. Tani jindak na chukka, gandak kargay, ata aranga gongsi nang tata mahkang na chukka, mahta dhukuti vijignum dhe dhukundi vijachol dhetan, ata gongsi yungu dhukundi gushashi na chukka, kata dhukuti gina chukka. Inara, ata gongsi yungu dhukundi kajna gukuti kapsi, dhe dhukundi yang ngiparta, ata gongsi jatung tankatan ka tanguh. Dhe dhukundi na, ata tonghama mongchen tham jay kub, gongsi jatung tong tham nijara, jay thamba ka tankatay na, ta jirtang dhe gongsi кыгэсэнда юнгузу окути капсы а танды докути гонсыгы юнгуд докути кыгэ гокути капсы а танды гонсыгы юнгуд докути маги гонг хмана а тхумэр та лутиг кыгэ жэ кыгэ чанжаг чанжану гып жини а тан тэкэтэк гомуд докути гитна мачук а кэтна чанжану гы жини та гонсыгы лутиг юнгуг а жача гы чэ тамбад докути алан дэтэн а та гонсыгы чэ сумангэ кэтэму сок та чэтэн гы та гонсыгы чэ сумангэ дуру тамжина ata kaga chaitkaza lonu gujini ka malang machuk. Tandaga chaitkaza chomjina, achatanga gongsi ga tunggo mahtsa ga jachay ga ngachi. Atamuza chomtana, ata jimani kaga malang machuk ontamuz. Tandaga khwarna, ata gongni ishe gongu jokhi nanga kawa gongsi tabash. Ata kawa gongsi kargi tunggo mahtsa chomjina gongmo tajjar. Tentana, kawa gongsi ga jimani, ata kaga gongsi ga zanu gu yungu dukundu goku tikabsa, ata kaga magi kongangana, kaga sukma ngaznu, dandukuda sukuk. Та кэгэч сог манган дэн кэ лу ререзм тэ сог юнгэй дэдэн а та кэти кэжэнда тэ ngача тамтона а та жимани а та мэтэ тэ кэгэч чэ сог манган хоти масгуна чхуни кэтэ мэш та тэни кэжэнди а та жэрэн дэм мэнгэз гэ жину гэ жини тазу а та кэндэ хна чхуна жэндэ хна чхуран гэ а та кэ консын а вжигну гэ мастара консын а вжигну гэ маскын гэ танди мангнюн ра тига дэ цэ гэтэра а та конс гэ юнгэ дэ хоти гина чхуни тэ мэш Таттан мана дэтан, та гонсы гэ жатсан гэ астанкэв си юну гэ жарым, та гонны шэпа гэ жарым дэтан маджа дэтан, та ка тэгэр дэ, та гонсы гэ юнгу дэ хутэ бидана, бэд хунды, та тэмчи ня дэ хутэ мачунг. Гэдэ, жима гэнэ, та гонсы дэ хутэ та чолэ тэгэ жин дэнда. Яна, гонсы гэ жэнла гонму дэ хутэ чэл дэтан, дэ хтар дэ хтар матэ гэ, яна, та гонсы гэ мэ жэн зэ гонму чэл дэтан, дэ хтар дэ хтар матэ на, дэ капсы, ата тэмгэр нэ гэнүүг та гормууд хүнди кашера консын алан жүгнэ катамс гэш а танд гүнэ кэтэн консы гэ чатм гэ жинхи ата мэн бүз кэшэтэн шэпандала кэчэ дүм шина атанд мэнэ да качацгэк а та чэтэн гэ консы гэн дэхэн байсан нас чук яна консы гэ жэндэ хэн нас чук яна консы гэ чкандык бин бичани ат хумэр та арын гэ кэлэн юнүүг консы гэ тунгэ матанд хүнди ара ди тут консы нан жүгүк Ata tōngomōshī. Nyāmo tōngjīna, tā gōngsī gā yōnggū dhukti gōku tī kāpsī, tā ngīpār tā gōngsī gā jātam tā tōng tāngkūr. Tā nī sāmbāma wā yīn tōngjīna, tā kērti, tā kā gōngsī gā jīndā khanā chukka yāna gōngsī gā kāngu. Sāmbāma wā yīn tōngjīna, tā gōngsī gā kāmbā yāna chukka yāna gāndā kārgī, tā kērti gōngsī gā nāntā, tā chī gā gāndzīn bāsā jīndāmbā yāna khishī nīr bāsā chukka, tā mū gā gāndu kūtī kār yāna, а ти ган кадукти калах буз гэкү о так конни шекону гэ дан дам гэ вак чатм гэ тан кешиону гэ ингэм дукти сауз гэ дэртона та жимаз нэ кэ ти арын гэ дэмну гэ кунсында дукти та чолат хэ дэнд та яна гэжэнс гэ тат мэн буз чэ пи кас та кунсын дэн кэм ба кэ гэна чхэ на кунсы гэ скан да кэ гэ а тан дэ мэни кан дэ мус гэ тан дэ дукти та кун гэ чохэ нэн гэ тан дэ ка кунс ан дэ дукти тан гэ рэ зэн кэ ишэ рэ дэ шина Та чертынгы кэжэнда, дахира дондэ кэнэгэ, та гонсыгэ жатымгэ тэнкэгэхтэра,

Yahan Yatunga Yachung Kuab Jigunu Gurkacha Chirgit of Shesara, Lansagatamuga, Musikat Sambasri. Tirunga Nakhchen Joni Semragat Samban Dina, Dianjigin Yatam Samtam, Chong Sukunim of Shinela, Jeff Sukunichi Shachuil. The Chesgin Zina Tirunga Nakhchen Joni Semragat Samban Dina, Ta Arishik Dokchimu, Loku Filiger and Gulafjang Vim Chenik Sobjilamasikunuga, and the Mugu Huetab Zuyopa, Talupapu Kamansaka, Ryuchiri, Tira Yuchiri. Young Huetum the Chu Tarku, Wikala Mayansarab Jirioni Tumusitana, Huetum Dichoka, Chenik Sobjilmachu, Sobjiputajitana, Terkamula Karish Kunmucha Karitayan, and the Musilka Chum Chenik Zaganita Jil. Jimson Chizgazina, Karsan Tirandi, Ta Gonsangar Cabrilla, Tama, Ranga, Lomar Gamson Shachina, Ranga Pasa, Pile, Ranga Hamanigi. Jerry Ranga Ayantim Roman on a yonder titana Tahaza Hamawasung, Kabda Yugujura, Panchina, Jilinda, Lavlang Yuguju, Kachin, Arjun Tangipa, Chapra, Mixel, Jirin, the Doko, Mumango Miner of Shenyu Titana, Tiranginata, Jerton, teaching Gonsung, Chimjin Tini Marilla, the girls on Yini William, Ranga. Rangsim Gormundi, the Musarin, Ranga, Ranga, Mangwaga, a Pagadan Majirgi, Lat of Serta, Jogi on the Songi on the Hiri Gunner, Papa Yigunner Titana, Tan Joka Mandi, Tinchinga Hamas, Ranga, where we drink the Kalat Hoso, Gamans, Yaka Yuchiri, Tanazuchi Chinese song at Hope Jonga Krisi, or that does something mimber, or that dating Yanugun Tony, Dili Hawaga, symptoms great, Dili Hawaga, Kalat Hoso, Ayunga Samidali, Tirangalits and Dina. Gobrigin Таны цамбаг нива яна гаржын лоргын дан битэн гаг цамбанд гобдгы ячи ялтын алхурын жиркэлэйсэн дэ нянгоныз гина цамбанд нэ ашигмёныз гина тавшала чергү чэнан баса ча ючири тата пачивчи чани цама жилин ючири нямнён ючири тэгэ ячу дицу тангтан ба цамбанд гангис сигжи ял таны та цамба дэрэн гэлэйсэн дэг нонтун сусун дэр нисэн го мавцум нүг ярмын дэйин та жачи нянк нам ба я лгзун лгын зэг фсэрдэ чу цэгжил холог агсын шэчу ял Tikjil Hologan, the Triangu, Tirangiran and Alma Tanshikshian, the Kasimu Zenam, Tonerayan, the Monamshil Generkam, Yermujen, Ujiritara, the Jiji Kamu injury, Nayanachu, Ririz in Litsin Susu Jiriji Shaker of Shakatana, not to watch the Giri Ujiri Sam Katitana, a two young Tikjil Holoka, Samarta Jil, Argilum Tarikam Kernamji, Sotil of Darvi, Sirjin, the Lapper Tala, Nayuka, Long Rushawa, Gifshermans. Аргелон утгагм кэнэмжи сэгжил дарви ихсэрвжинт лгбэр тгла гайвка олонгэрвшаа ай гівсэрмэн сэкону дэнжина атам дурди гнэнгэ куни цэгжил хологасэри Дин чогэ кива юндын хугамлэжэн гзанжи юндын чунгэлин дертэрэр жинтэв жапай мнэрт тамчилэн чэмбэрэн жэрсэкунун кива юндын хугамлэжэн гзанжи юндын чунгэлин дертэрэр жинтэв жапай мнэрт тамчилэн чэмбэрэн жэрсэкунун дэнжина сарчалык шикэнэн гэцэгчил холог асэрэ Дин чони Марг Мэнсл Типи Мэй Бар Ян
ngarjil tawi nguwurin chilwaayi, fshifshir chuyin tungwa dripshilla, rnima longwa ngompang maamto angsi. Tomnir lapshaganangar, marg mansil tipi me bariyang, ngarjil tawi nguwurin chilwaayi, fshifshir chuyin tungwa dripshilla, rnima longwa ngompang maamto angsi kundung daksambuyin. Dani, ta kontab siya pa nang zinta, tirang ina jertunga kongsang nima abdindri la, nima marang matunga nima abdindri. Ta nima abdindga rang shkandi, rang rang sambi longna zig joruin dribna ga, ta kongsang yukwa zig tangwa na shita na, tirang ina ta chi im jigimti, tirang chima lhanzumi na choko, ganyi ni tkimchali na choko, tamche ka yang jig kongsang tang tambi jigintari. Daga, yang jigintaga nzomba yag mundala karnan zigra, karjin zig chata, Албаасан кабег улангнугур донлен зомбай ягмуг зилап гыёсикун зомбай зилап гыёсикунгур донлен да терингле цинди тхмр ковтрси ё чуйын зомбай ягмунди арнаман жандыга зомбай ягмуг донлен нямунди хчигне

0: 이화즈 마프숑나 옛나 추디시랑 그리 시르른 체즈 잔나 옛 그 드즈라 카나야 초 톱중 예지요 그 삼칠 달롭고 남반 손으시 지나라 톱중고 저름랑 몬 디초나 커즈 등 흩든 비커 거카르뇨 까마즈 요지리 달로 나름 등 흩든 바가 거거카 까마즈 요지리 더 롭지디 샤이즈 거카 크드 Jobjilgjo nizig tina jig zamuzgri samchizgin jiri. Jobjilgjo nizig shkarnangda da shibjil gaxartag chuloni da muzig gaxarizg tina yin dira yang da muzig inji mar. Daga gongshda loo narim tangftan ban jigrtim shawag jirim jirg tangftan bi simga gdang tsutra huarp nilinda tamchiv goran raji mara jara gongshdar da lobjog nambaga kirga lobjunga shkarnyug di chog dar gangkhara simgil tamchilinda jirtarga sil gog Yangzu kapda labdang chunna sheshuk zegri lobje nyanji yo jere samga tge ta lobjung go jerem di chuni ra chu ska kh kangz ga tge dang na ra te dong lin ja ngelin yo li ni rang rang ge uzu cha chu zga ra chi owa thang chi gona hirb thang chi gir ji se ko nu jeb jing ge ji ge ska tang ni kh tang ni ji ge ma wa ni man chung ni de mu zgi na ta sza wa ni ni lu pam yil pam sem dig rang rang ge ko chel de mu mai da li ni Tīnāng nī shētībzgirā, tīnāng nī gdāmng gizg, māng gizg bzāi dālī nī, wadā tārung khirī jūrām, bāpāi jū, tīv shirāng kūrī fshirlīn jār, gōlīng fshirta, wadīlī lhukwāzg, nrib jūg, kārg tāwhī bzār jīg zāmzg, alukhtā jū, sīmū tātartar ngīgīn jīg jūrā, rīngīn dhī yukwāzg bzā jū, dā gāchīn bōr. Yātā nī tārtāyāng achū mīnta dā dērāng gā lēcīn dābjīlānda gā nī kāngrāf shī bā nā rāng gā njūn tāng jōm shī jī xī mā yīn sī gu nūng dēchik nian jū yīl. Kāngrāf shī bā nā rāng gā njūn tāng jōm bī xī mā yīn. Gā yī, nyāng nī bī wachūng lāg. Ngār jīl chī bī rā gāshib āndrī rā kāni gī ngī sā rā bā lūn rā bā rā thayb sūng shī bī chū jī hui mā sīl sī nā tāng. Yīnā yāng ngār jīl chī wīr kīshwa āndrū rī kāni gī ngīng nī ngī sīr lēp sōng. Ngī jāng ā lhāg sīm sōmī jī kōlā nī līm jī nā yīn. Jīg shī nā ngā sōmī gā ngāng cī tā gā kīr gā yīsīm chūg tāng nā yīnā rā tāng. Kīr gā rā ngār chīg tā wī lār jā shīm rū jī tī njāng cīl tō rī ngā rā nyam gā gāng mū lī tā. Kīshwa chū lā yī gu mī rī gā chān pā gā njūn tāng jāng yō nū mū hī gā. Yīnā rā chī chū gōng sī gā nām yīnā rā rā kā lī tā bā gā. Dada amtar tigib shana karchu gub shirji rizu shana ra choqa. Chu tab chazub jana yin. Karchu ndamu ga arangal rangtuk gu ni liya zu na khartag zga lugu daunu. Daga xorchung ga tabzu chazga yin. Da zidri ta. Ngi karga mgsung li somi ga nyamshikin tongvi. Gormu gu shini da xo yinu dab shal chir gora. Yin nara ngi dehti nara gal chiniz yonu ganchag nda khirin duk. Daga jivi kori yuzgam tsunib shana shawa kakhin da chun ganchag dang. Rilwa damsib yo ka. Ganchi lagandabay junda da jibi kipin songshchub shiitang zgari sirgiyo. Gongsi nechilm khan zgari chani ngin nam yanara ganchi tang lingan, ingan, dala suqa kaabdagi dali xeer shiitang maamnyo. Yanara ngib shiitib gzhantag jali dali ni libzuwa reryegi semnangdi ganchi ndakhindaga saundan de persoongiyo. Tishjinga da darta ngachu gongsi ga libzuwa yongzoondi sem khtangni wali ni ganchi xtigdab garnoondi murshchangchanga logo yok. Dada nga chu gongsi gar nyangrtub ra xirabiz giyin tawzif shiala. Fichir yina tsamdani gilang zindam jik zuksu na chua. Rijara kashiba kani gaga yangfchir tsarnang tam jidi. Kashiba ana chu shetab chizik shiali dan damu zika luksun zi. Da shibtsig zik shiana a chuk. Da sirk. Ngi karga hindu gar namjir dam thongnu gubzigini yangfchir. Gati ta ngoma jenga khtanga jakazga linan doni nechil bazig yina. Gomba tangpo tata rangga lagayog gomnya diyan kangra ra libda yima nink. Chu rangga lagayog ga lirkawa di libda rang kangra yi tangna yina huizg bishigna rangga itam tami bi nandam ziga hong songna janra zirri. Shkangwa nandam di nga hong ita mjigindri nyigchig yonu lirchog ga sim khtangga zanchog ra jafchur nda khor joon zirri. Wachang lag, nechilam khan ziga gdardar jirvi gomshir ki nangga Lichuga lebdaran kangrayi gundda chi chiwi gdarda yin. Njigrtan kamda na arshchun gansi dra yondin gandzuqim nyozg yulsana mar. Anilgandda kanibshal makhinim nyozg ara pachir yon mar. Dibchir gda lagayuqim nyozg gibshawandin tikhur khursuna dada dangsim chi gunu gganizg manba xigunir. Libzuwaan di fshinur khurwa la jirtirg xiexie tonggi men la samjiu xie ba li qi hi da jonggul de xsaf tu yi gu ge de sam lu dong nan zhe ge shi a bi nam jing ge de hin dong jia men de yin gong si ge na din zi gan char ge tu mer er ng ren ge ngen gan chi chi zi ge de ra de zi ni zhe wa tu ne yin er ng gan chi de ye xiu da li ni ge na din di ta la er ng gi man dong sa ra man jun sa kang zi ge yo ge de sam ji ge ne yin data shug chi ni анатын тхчил үйч үг тав хизгра янра шуг жансгни тата агзанг мэндэн санди лендэл мэйч үг тавлымзгра ян дорна анатын гантан гансгам чаркбра тхчил үш етбла замж үш ебали аргемик гзанчил цулванд чангтун дан билиси хтани мен вэчон наба гэнд шэрн куридали рангтан ган ганчин дэ тажунда та чангтун дан биш етбсгэ ян янарат рангрынги левда иго твзин хтани мен Арангэрэнгэ лэбдай гүнөндө ян жисэрэнгви мэбэг жамбасгийн. Нингмо маглуртгд музыктан тэнгэзгэмө. Тэсэр жүргэнүг мэнд нэм янаран дисэн бадын жопарчи хинүмэни маңвандын чаржып зомэ хинүгэ магэргийн. Туин исэрэнгэн ганчэ япчэртүг шэжүндэ да жаки шүхсэ дөби гомпту бизгийн. Патэшэнгви нэтлэм кансгам цонушэна. Кырчу чизг лигогэ тиккора дан мабжимнүгэр хэнэна. Арынгэ чизгэ дэбгөөнэ тэ самлуутан царыйу. Чурнг чапи эркаагэ рэрэгэ чуны, мне гэзэн ди, чуғынул чизгэвча айуғы тэ самлуутан жу рэзгэ бжэгэ далэнэ. Эркаагэ дэ чуны арынгэ улуурчил чизгэ топта, дэ гура самлуутан ргу. Гады эркаагэ нэ арынгэл ярчихтанвэ горгэв хэгдэн нэнзэн мшэлэнэ цэ, нэнки чуны нжолм хсарвасэгэнэ дэба гэдун маса. Нэннам янара арынгэл жигэртэн чуби лхартавэзгэ нөкэмэ. Nga tamu gu lo ku gara me. Di jing da ngin nam yanara li chukri ki chela nganchi gangzin kargo gu te samlo tang da yin. Te tang lan ta li chukri ki nga nganchi gangzin kargo gu te samjik shin da yin. Ga te netlin kwan zi ga rangnil jirtin jo bi lhaga namru li yinbir yil chi tang da yin na. Ga zhen lan gan kar ji ko na li ranga kepin la samjik yi tam na mar. Da ma yin na da nyo dir gu da manjang bir ke li gir den da ni ji go nu ko ta gyan shi. Пэшүнгэр нэтлэм хансгам цунүшэна кыргын ганчык зууд да лгый гомнерга сусуг энгэн дэ нисэнгэн жигжура тэх сау ившалини кырчуг энгэн дэ сусуг кепэн дэн джелва тамсуб ёнуг гнилг дэртугэн жигжута янэч гады арынг кепэнаран дэн мэржигни жи мэрнин бэрн жугни левшил мэрназгам цунүшэна ти гонсэг кепэна самлухтон намар тамуг ливзуанды гонсэг жана жогэн жигжумэни та табзана онмар хэдэшгүй нэтлэм хансгам цунүшэна ливзуваатык нэпэрдэ дэвгэби шавала нис лгшэн камэйл тата шүг чигни рэнгэлгэ юу ливзувала ячи шэртэнгсгэра ди ливзуваг зонсымди шкэлхунара итэмнэр ганчэр жэмутэм чыгдэва пади ликая чорнынра нохи зонсымра ревала сукайын рэнхэ кэвчэли юнэр ни хөтэн шэтэв конатын дали консэ гашава дэртэн аф жэндин зэгтэмнэмар Мне рере тэмэн майн багэн жуэнтэн ревнур жэнгэ тамчэ бу цаца хуардэн нэн ранжазэра иня нэмар. Дэвжэнгэ лэнгэн лэгэнрэм мавсун хуана гангшун дэ чабах жу ба ам гзэсэх тунгала сугадэйн нэ халмэ ел мавнюн. Памканэм жун сэбасэг ин бады нэнзэн эй гуэнэр. Ян аян цангмэй хэгсэх дарда нэ нэм янара данлэн им мэтэв нудэ да ганчэ я джэ мэрнэм бэр нюмлэй сэн жу ба дэргэ ян. Дэш жэнгэ ганчэн цардэн донэм гонсэг дамэй тавэсэг лгэйо. Тамины мне ререга ришкан асыгыну гаркамыр ян. Ганчы яг ютубы гунура ка ярса цагуну лимэнда цама ngachu kongsana ni khtani ni matab. Бочонлыг чу хиё. Ngachi nonchlig janli nyong wer jemtsinda khzo ngi zongli khangar gonda nam yanara libzo war ka shi jigyo. Kirchu se yanara ti ngim ta ngi zongli khana yong ni samchil dona chwa. Yangna samchir jonara chwa. Янаян нэпэрдэ гжонтэнгэр мангзэг тэндэнип самчэн дойнгу. Аджэмцэн нэлогдэ джамби фсэгсэл нэнгсэ джэв самцэл дэда дагзэл фчэви кэпэн дам тэнэри. Гэшэв карни гэрэнгэ самцэлан тагэ ёк. Кэргэ ецэм гэрнэг үжэгэнэ самлуэзэг тэнгэнэ. Рэя, кэнграра лэндэлэ гэнэ дэгэ да сэнгчэр тави хунгэрдэ эзэг хэргэлчэг нэла гадалэ чэхчэг тэнгэнэ кодэгэрэ. Дэсэрэг. Вэчон. Масимна магзин эвэлийн ганчиг жангүрчавий гумши ланчий сэм авир жуэнцэнгзгэрэй. ཁྱི རང་གལ་གཞན་གསམ་ཆར་ཉན་བྱེད་གོམ་ཤིང་ང་བེ་ནེ་ཚལ་ཁང་གསམ་ཆོན་ཤེན་ན་ཆུ་ཏིན་ཆ་མོ་ཟུར་རེ་ངི་ཆུ་སམ་ཆལ་ཁིན་ན་དོག་ལ་སུ་ཁིམ་ཆོམ་བི་རྒྱ་ཆན་དེ་དེ་ལེ་ཏོག་གསམ་ཆོན་དོམ་བར་སྐལ་མ་ཧ་ཏོང་ཨ་ཅང་ཅོང་དམ་བི་ནེ་ཚལ་ཁང་གསམ་ཆོན་ཤེན་ན་ཁལ་ང་མ་ཅི་ཆོ་དེ་དེ་ཚལ་མང་ཤིལ་ལ་ཉན་ཁིན་ཤེ་པ་ལེ་ཤ
1: Wachung, chu samba nam tak music kabda nyang gunu gurkap deta, argimik togpatak, hara torsin bichyeng, chu chowi tsik javlok sabiwi jirgzhen da titabnar. Anatin tog shesl nangsik guni tong tabnar. Mdorna chochi ti mamyongwi chamchin mungozgara go tabnar. Tong matabi anatin mungazgara tong tabnar. Shawa gangmangzga, ngisin xarwa zirni nu tetsunmi. Dichyengda chu ལཁམག དེ ཚུན དེ གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར ལམགི གོགྱིན དང ཆར་ཁབ ནམ་རིག ཡོཚིན དེ གོགྱིན གར་དང ཨ་ཏོ པ་ལི ཡེཚམནི ངེ ཡེཏོགཔོ ཡ་ཁ་ཆ ཆིཚུག ཤེ གོགར་ལ་ སུཀ་ག ཨར་གེམིག ཏོན་དང ཐེཏང ཨ་ཡང མ་སབ་པ་ ཁོ་ཏགེནར ཁོ་ཡེ་དེ དང དེམཚོང་ཅ ཅང་ཅོང་ དམ་བི ཉེམཁིན་ཟགམ ཚོན་ ཡེཤ་ན ངེ ཁར་གེ གོབ་དাজ ཤོན་ན དོ་གོནི ངེ ཁར་གེ ཇེག ལོགཏུང་ དེ སེན་ན དོ་གོ་སེ གོན་གོ བསམཅིན དེར་ག དོར་གོནར ཏེ་ཧི ཏོར་ ཐབཟུང་ན ཡེན་ན དེ དག་ཟལ ངེ པ་ ཏུང་གེ ཅང་ཅོང་ དམ་བི ཉེམཁིན་ཟགེ ཐབནར དེམ ཚེག དོར་ཉིན གི ཤིག པེ ལང་ཟ ཅར་ཉེ ཚེག ཡང གོ ཐབནར ཝེཆུང ང་ཅི ཐོམི དེནི ཡལི རང་གི ལག་སུང་ ཨ་ཏེན དལི རང་ཉི གི མ་ཚེ དང ཚོ་བག ས་ཏིན ཤིཁང མང་ཝར ཡང དེབཅིན ཡེངི ཐམ་ཅི རང་གི གདམ་ཁལ རང་གི གང ཁར་གི བ མི་མར་གི ཨ་མ་གིན ཆོ་ཅི མ་ཚེ ཇེབཅི ཅི ཤོར་ཏུན ཁོར་ལོ ཡེན ཝེཆུང དེ་ཏ་ནི བཟོང་ཏེ ཁང་རང་ལེན་དལ་ལ ཅིབཅིག་པ་ཏེ ཕུགསམ ཅི ཤོགས་སི པོ་པི ཅོ་ཅི

Ал-Шулу-Шулу-Шулу-Шулу-Шулу-Шулу-Шулу-Шулу-Шулу-Шулу-Шулу-Шулу-Шулу-Шулу-Шулу-Шулу-Шулу-Шулу-Шулу-Шулу-Шулу-Шулу-Шулу-Шулу-Шулу-Шулу-Шулу-Шулу-Шулу-Шулу-Шулу-Шулу-Шулу-Шулу-Шулу-Шулу-Шулу-Шулу-Шулу-Шулу-Шулу-Шулу-Шулу-Шулу-Шулу-Шулу-Шулу-Шулу-Шулу-Шулу-Шулу-Шулу-Шулу-Шулу-Шулу-Шулу-Шулу-Шулу-Шулу-Шулу-Шулу-Шулу-Шулу-Шулу-Шулу-Шулу-Шулу-Шулу-Шулу-Шулу-Шулу-Шулу-Шулу-Шулу-Шулу

Kumara, khusoshi lagmang nyaga go, golosna yamata zantan tamchi kuyo, golonchi nga khusunga tata shani, adakhan chata alunta, gati malunati, khuluna nga wanda, khana nyamkhara khusona nyamkhila zidi tamchayi, jiawara khusumbo tamchi ku, zantan khusumbo golonga sasunu rigi, jiawara khusumbo, Shuzun mara tongyuk maa tamchi gu sim shchuu langi xia chu ya galoon chinda chalun naga namtang zantan tamchi gu ta milag si tangnir ta maangu khargu tambu songa dul gati rgu songi danu ci lan chizgin tui gu rangla sa songi tab lamba na zang zini guak song tamchi gu akku ta zinu ci xianglun tamchi gu ᱡᱟᱣᱚ ᱜᱚ ᱠᱷᱟ ᱪᱤᱜᱤ ᱫᱟᱣ ᱠᱚ ᱥᱟᱢᱤ ᱠᱷᱤᱪᱤ ᱠᱷᱤᱪᱤ ᱜᱟᱭᱟᱝ ᱥᱮᱢᱟ ᱛᱟᱵᱟᱨ ᱞᱚᱠᱥᱚ ᱡᱤᱱᱤ ᱞᱚᱨ ᱜᱚ ᱛᱟ ᱫᱟᱢᱤ ᱥᱚᱢᱮ ᱛᱟ ᱛᱟᱝᱡᱤ ᱱᱟᱵ ᱜᱚᱨᱟ ᱥᱮᱝᱜᱚ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱠᱚ ᱥᱩᱝ ᱟᱨ ᱡᱤᱜᱤ ᱠᱷᱟᱨᱥᱤᱜᱱᱟ ᱟᱞᱚᱱ ᱪᱤᱱᱫᱟ ᱪᱷᱚᱜᱞᱩᱱ ᱛᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱠᱚ ᱥᱩᱞᱟ ᱢᱟᱨᱛᱟᱵᱟᱨ ᱜᱚᱨᱫᱚᱱ ᱞᱟ ᱚᱨ ᱨᱟᱢᱵᱟ ᱴᱷᱤᱥᱮ ᱤᱫᱤ ᱥᱮᱢᱚ ᱯᱟᱴᱟ ᱥᱮᱡᱤᱱ ᱥᱮᱡᱚᱛᱤ ᱠᱷᱥᱤᱢᱚᱨᱟ ᱡᱟᱣᱚᱱ ᱠᱚᱨᱤᱭᱚᱜ ᱛᱮ ᱯᱟᱥᱟᱢ ᱡᱤᱠᱚ ᱥᱚᱱᱤ ᱟᱨᱟᱝᱜᱟ ᱦᱟ ᱛᱮᱥᱤᱜ ᱦᱟᱛᱟᱝ ᱛᱟᱜ ᱪᱚᱱ ᱞᱚᱝᱜᱚ ᱜᱮ ᱡᱤᱫᱤᱛᱤ ᱟᱨᱫᱤᱜᱪᱤᱱ ᱜᱟᱢᱟᱱᱤᱜ ᱛᱮ ᱴᱤᱴᱤ ᱥᱚᱱᱩ ᱜᱮ ᱛᱮ ᱟᱨᱫᱤ ᱡᱟᱣᱚ ᱛᱚ ᱠᱷᱤᱱ ᱛᱟᱨᱜᱟᱱᱤ ᱟᱨᱫᱟ ᱡᱤ ᱟᱜᱟᱨ ᱵᱟᱜᱟᱥᱤᱜ ᱛᱚ ᱥᱢᱟ ᱛᱚᱱᱛᱟ ᱥᱟᱢᱤ ᱪᱤᱜᱢᱟᱨ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱜᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱧᱮ ᱪᱤᱜᱨᱟ ᱦᱟᱛᱟ ᱪᱤᱜ ᱪᱷᱤᱜ ᱛᱟᱢ ᱪᱤ ᱜᱩᱱ ᱪᱚᱱᱩ ᱛᱮ ᱪᱤᱜᱢᱟᱨ ᱠᱚ ᱨᱜᱚ ᱛᱟᱥᱤ ᱟᱨᱡᱤᱭᱟᱞᱩᱱᱫᱟ ᱛᱟᱢᱢᱟᱜ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱣᱟ ᱠᱷᱤᱭᱟᱱᱤ ᱭᱩᱝ ᱜᱩᱱᱩ ᱛᱤ ᱠᱷᱥᱮᱢᱚ ᱢᱮᱱᱠᱩᱨ ᱢᱟᱛᱤ ᱠᱷᱴᱤᱡᱤᱨ ᱥᱤᱜᱤ ᱥᱤᱭᱟᱪ ᱱᱤᱡᱤ ᱥᱟᱨᱢᱟᱫ ᱠᱮᱠᱴᱟᱞᱤ ᱠᱟᱞᱟᱢᱟᱜ ᱫᱟ ᱥᱩᱡᱩᱝ ᱢᱮᱯᱩᱨᱱᱫᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱛᱤᱥᱤᱜ ᱞᱟᱱᱡᱤᱜ ᱞᱤᱝᱜᱚ ᱜᱟ ᱥᱟᱢᱤ ᱱᱜᱟᱥᱛᱩᱨ ᱛᱷᱟᱢᱱᱚ ᱜᱟ ᱟᱨᱡᱤᱡᱤᱨ ᱪᱩᱝᱟ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱠᱚ ᱜᱟᱴᱤᱜᱤ ᱥᱤᱭᱟᱪᱤᱱ ᱛᱤ ᱠᱟᱞᱟᱝ ᱜᱟᱢᱟᱜ ᱜᱟᱨᱠ ᱠᱟᱭᱩᱜᱱᱤ ᱯᱷᱟᱞᱟᱪᱤ ᱱᱩ ᱠᱟᱯᱛᱮ ᱠᱷᱴᱤᱝ ᱜᱟᱥᱮᱢᱱᱤ ᱱᱟᱞᱚᱝ ᱞᱟᱯᱟᱱ ᱛᱟᱵᱡᱤᱱᱛᱚ ᱠᱟᱢᱟᱜ ᱜᱟᱨᱠ ᱛᱷᱚᱢᱟ ᱛᱟᱜᱛᱟ ᱞᱚᱠᱟᱝ ᱜᱟᱡᱤ ᱡᱮᱣᱚᱛᱚ ᱦᱩᱭᱩᱝ ᱜᱩᱱᱩᱨ ᱠᱟᱣᱟ ᱦᱚᱴᱟ ᱥᱚᱠᱚᱨᱟ ᱠᱷᱟᱪᱤ ᱠᱷᱥᱢᱜᱚ ᱦᱩᱛᱩᱢ ᱜᱟᱨᱜᱮ ᱡᱤᱜᱥᱟᱱᱩ ᱪᱮ ᱟᱨᱜᱟᱨᱫᱤ ᱨᱟ ᱠᱷᱟᱢᱵᱟ ᱟᱨᱟᱱᱫᱟ ᱠᱷᱥᱢᱵᱩ ᱠᱟᱝᱡᱩᱠᱚ ᱭᱚᱱᱤ ᱠᱟᱞᱞᱟᱞᱟᱱᱫᱟ ᱝᱜᱩ ᱢᱮᱯᱨ ᱟᱨᱜᱟᱨᱫᱤ ᱜᱚ ᱥᱤᱭᱟᱱᱟᱜ ᱛᱟᱱᱥᱭᱟᱛᱟ ᱟᱨᱫᱟᱝ ᱠᱩᱨᱤᱱ ᱡᱩᱜᱩᱱᱩ ᱥᱤᱭᱟᱝᱛᱟ ᱛᱷᱟᱠᱤ ᱪᱟᱞᱤ ᱥᱤᱭᱟᱝᱡᱤ ᱠᱚ ᱥᱟᱱᱟᱜ ᱛᱩᱝᱜᱩ ᱥᱩᱜᱟᱱᱟᱱᱤ ᱥᱤᱭᱟᱝᱜᱟᱨ ᱡᱟᱥᱟ ᱛᱩᱝᱱᱟᱜ ᱛᱟᱨᱯᱤ ᱥᱤᱭᱟᱝᱜᱟ ᱠᱟᱞᱟᱝᱜᱟᱨ ᱥᱞᱟᱫᱮ ᱥᱟᱪᱟᱨᱤ ᱥᱤᱭᱟᱝᱨᱚᱝ ᱜᱟᱱᱤ ᱚᱛ ᱢᱮ ᱯᱨᱤᱥᱤᱱᱤ ᱥᱟᱝᱡᱤ ᱜᱟ ᱦᱟᱛᱟᱢᱵᱟ ᱥᱤ ᱠᱷᱥᱮᱢᱚ ᱜᱟ ᱠᱷᱴᱤᱱᱡᱤᱨ ᱛᱟ ᱟᱨᱚᱝ ᱥᱩᱜ ᱯᱷᱟᱱᱩ ᱜᱟ ᱦᱱᱟᱛᱤ ᱜᱟ ᱥᱚᱝᱤ ᱚᱞᱟᱨ ᱫᱚ ᱠᱷᱥᱮᱢᱚ ᱜᱟ ᱠᱷᱛᱚᱞᱟᱨ ᱛᱤᱫᱤ ᱥᱪᱮᱢᱵᱚ ᱠᱷᱥᱮᱢᱪᱤ ᱜᱟ ᱠᱷᱛᱚᱵᱞᱟᱨ ᱛᱤ ᱠᱷᱣᱟᱨᱜᱩ ᱛᱷᱟᱢᱪᱤ ᱜᱟ ᱠᱷᱛᱚᱵᱪᱞᱟ ᱪᱤ ᱠᱷᱚᱝ ᱥᱢᱜᱚ ᱟᱨᱟᱝᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱥᱞᱟᱨ ᱜᱩᱢᱱᱤ ᱠᱷᱚᱱᱛᱟ ᱜᱟᱴᱤᱜᱤ ᱟᱞᱟᱨ ᱫᱚ ᱠᱷᱥᱮᱢᱵᱚ ᱛᱟ ᱦᱟᱱᱩ ᱪᱮ ᱟᱞᱟᱨ ᱫᱚ ᱠᱷᱥᱮᱢᱵᱚ ᱛᱟ ᱚᱡᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱤ ᱠᱷᱥᱮᱱ ᱢᱚᱜᱟ ᱛᱩᱢᱩᱞ ᱟᱨᱥᱢᱟ ᱛᱮᱢᱱᱤ ᱠᱷᱛᱚᱨ ᱥᱤᱝ ᱱᱤᱥ ᱛᱷᱟᱢᱪᱤ ᱠᱚ ᱠᱷᱚᱨᱤ ᱱᱟᱢ ᱠᱷᱟᱱᱤ ᱱᱛᱟᱨ ᱥᱞᱟᱵ ᱞᱟᱵ ᱞᱟᱵ ᱜᱟᱭ ᱱᱟᱜᱟ ᱱᱟᱜ ᱭᱚᱢᱭᱚᱢ ᱛᱟ ᱛᱟᱝᱟ ᱞᱚᱝ ᱥᱚᱡᱤ ᱫᱤ ᱠᱟᱯᱥᱟᱱ ᱫᱟ ᱢᱟᱨᱟ ᱠᱟᱭᱟ ᱞᱟᱨᱟ ᱛᱚᱝᱪᱚᱝ ᱥᱢᱜᱟ ᱫᱟᱜ ᱥᱢᱵᱚ ᱛᱤᱠᱷᱪᱤᱜᱟ ᱦᱟᱱᱚᱜᱟ ᱥᱤᱭᱟᱛᱤ ᱱᱜᱚ ᱛᱮᱣᱮ ᱠᱟᱭᱟ ᱞᱟᱜᱟᱱ ᱫᱟᱛᱟ ᱥᱩᱜ ᱡᱚᱜᱟᱭ ᱛᱚᱨ ᱛᱚᱝᱪᱚᱝ ᱜᱟᱱᱫᱟᱛᱤ ᱥᱩᱜᱚᱭᱚᱢ ᱵᱟᱛᱚᱨᱤ ᱠᱟᱱᱟᱢ ᱫᱚ ᱥᱟᱞᱟ ᱦᱚᱸᱜᱟ ᱡᱤᱱᱛᱟ ᱦᱩᱱᱩ ᱪᱮ ᱠᱷᱥᱮᱢᱚ ᱥᱩᱜᱡᱱ ᱛᱚᱝᱪᱚᱜ ᱢᱟᱛᱤ ᱥᱤᱭᱟᱣᱟ ᱜᱟᱢᱢᱚᱠ ᱠᱟᱢᱟᱞᱜ ᱯᱟ ᱛᱷᱟᱢᱪᱤ ᱠᱚᱨᱤᱜᱱᱤ ᱢᱚᱝ ᱵᱤ ᱪᱷᱟᱛᱟ ᱢᱮᱠᱩᱨ ᱢᱟᱛᱟ ᱪᱩᱛᱩᱵ ᱜᱟᱭᱚᱞᱟ ᱥᱟᱢᱤ ᱱᱟᱢ ᱠᱷᱟᱱᱤ ᱛᱷᱚᱞᱟ ᱢᱟᱦᱚᱸ ᱣᱟᱨᱛᱟ ᱠᱷᱚᱡᱚᱱᱤ ᱧᱤᱨᱛᱟ ᱡᱤᱜᱤ ᱛᱷᱜᱚ ᱛᱚᱱᱚᱛᱤ ᱨᱡᱟᱣᱚᱜ ᱪᱷᱤᱫᱜᱤᱱᱟ ᱡᱤᱫᱤ ᱠᱟᱵ ᱠᱷᱥᱮᱢᱚ ᱞᱟᱭᱟ ᱛᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱫᱟᱱᱟ ᱡᱤ ᱛᱚᱱᱛᱟ ᱪᱷᱤᱫᱜᱤᱞᱟ ᱡᱤ ᱝᱟᱢᱵᱩᱞ ᱥᱤᱫᱤ ᱢᱮᱠᱩᱨ ᱢᱟᱜ ᱥᱮᱨᱡᱚ ᱱᱟᱝ ᱠᱟᱥᱠᱮᱠ ᱛᱟ ᱪᱷᱮᱥᱱᱜ ᱢᱮᱠᱩᱨ ᱢᱟᱥᱮ ᱡᱚᱛᱤ ᱱᱟᱝ ᱨᱮᱠᱩᱱᱚ ᱛᱮ ᱠᱷᱥᱮᱢᱚ ᱜᱚᱢᱤᱜ ᱛᱟᱢᱟ ᱛᱟ ᱟᱨᱤᱜᱨᱤᱜᱨᱤ ᱟᱨᱡᱟᱣᱞᱟ ᱦᱟᱛᱟᱡᱤᱱᱛᱟ ᱤᱠᱨᱡᱤᱣᱟ ᱪᱟᱥᱚᱱᱡᱤ ᱟᱨᱡᱟᱢᱚᱨᱟ ᱜᱟᱞᱚᱱᱥᱚᱠ ᱛᱟᱢᱪᱤᱠᱚ ᱠᱷᱤᱱᱛᱚ ᱭᱚᱞᱤ
ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག xia qing ge ximu chu kuang song chi zi yuo ge zhe wa zin du ce ximu ge xia ju chuo ge lun qin zha huo wu tam qi ge ma zhe san ba mi ge lao de se ju ge zhang en de chi zi ge dang na ra da ge zha le ne zhou li ge tam zi da yu ge da gu ge ximu chuo ren ra tam qi ge jiao xia xi xi le ximu nga ge jin ji ge ta ga xiu ni 你 хчигаян гаджалын зэг тугуг зэни хчиг хтга шун хчиг тума шуни галомэр чэпи галонта аририжин мунгун би гаян та шуни цэ галангар гарк хсму тамчин ко юнгуну хи мова дава тапцэнда хорк хватира хваргул нжанг вэтбра тапцэн хвамура галончу ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི